0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

железной двери лязг. Цени, что отключили свет и отключили газ. Цени текущий вечно кран, разбитое стекло, что рядом рыжий таракан. С друзьями повезло.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Деметра Диплакас. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Донита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнул его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привык. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят, пахнет блинами, мамин смех на кухне, папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрит с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

сеют тьму, рассуждая, кто кому. Хвастался отличник Петя, что умнее всех на свете. «О, хороший пионер!» — молвил демон Люцифер. Вася маленькую Олю по макушке стукнул больно. «Даже у детей война!» — усмехнулся сатана. Мальчик

Наташку. А, люблю таких детей, прослезился Асмодей. Света ныла. Денег дайте, я коплю себе на платье. Как мамона хохотнет и занес ее в блокнот. У Наташки кукла краше, с завистью сказала Маша. Комплиментов ей фонтан отпустил Левиафан. Не пошел во двор Ерема, позевал, остался дома. За Еремой с этих пор зорко смотрит Бельфигор. За любым из вас, ребята, с детства закреплен куратор. Думаешь, свободен? Шиш!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня, на самом деле, писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над сердцем.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood, королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.17 на наших зеленых системных. Опоздал катастрофически, но тем не менее так бывает. Итак, друзья, сейчас, прямо сию минуту, 21.18, сейчас срочно завожу тему на эфирном чате неформатного радио. Давайте мы сделаем так. Сейчас я просто включу какую-то песню. И пусть это будет что-то из прошлого эфира, чтобы прям совсем не было плохо. Так, смотрим, 9-8. Вот, пусть это будет 23-я планета с прошлого эфира. И за это время я просто тупо попытаюсь успеть завести тему, завести все как положено. Так, смотрю. Тудынь-сюдынь. Вот, вроде все как положено. Вот, итак, слушаем 23-я планета. Трек называется «Социальная». И вот за все это время я должен успеть завести тему. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер еще раз. Я вас просто вот катастрофически прошу прощения. 21-23 на моих зеленых системных. Расскажу, в чем беда. Друзья, я сегодня наебенился. Вот честно, не потому, что вот я такое говно. А так получилось, что у моего барабанщика вчера родился сын. Его достали из его жены. Вот, и мы сегодня как бы так вот это катастрофически все это дело отметили. Поэтому у меня вот просто вот огромное такое человеческое просьбище. Не обессудьте. Вот, я просрал весь тот момент, когда надо было подготовиться к программе. Я просрал весь тот момент, когда надо было там разглядеть, кто победил, кто проиграл по условиям прошлого конкурса. Вот, поэтому давайте мы сегодня как-то будем двигаться по сегодняшней программе в одиночку. Вот, по победителей. Победителей я... давайте мы, знаете, как сделаем, мы объявим в следующей программе. Потому что, ну так получилось. Ну вот так бывает. Вот. И на самом деле хочу сказать здравствуйте всем тем, кто уже в эфирном чате. Вот, ребятушки, все те, кто писали в личные сообщения, я верю. Вот я полностью согласен со всеми вашими обвинениями, но прошу меня просто простить вот так вот прилюдно на весь эфир. Ну, наебенился, ну, не успел, ну, честно, ну, не готов абсолютно к программе. Вот, поэтому сегодня мы будем двигаться по списку, задуманному неформатным роботом, по списку, задуманному мной, пока без объявления причин прошлой программы. Вот, поэтому давайте мы следующим образом поступим. Сейчас мы будем слушать что? Сейчас мы будем слушать группу Джелиза Роза. Сейчас я ее найду, где она у меня. Так, вот она. Джелиза Роза. Трек называется «Инстинкт». Не стесняйтесь. Так, стоять, Зорька. Дело в том, что я сейчас пытаюсь... Вот же, вот. Выцарапать

из браузера ссылку на этот трек, чтобы опубликовать его в эфирном чате. Ой, сколько вас тут много. Сколько вас тут много, ребят, молодцы. Сейчас мы будем здороваться, потому что мне просто надо немножечко собрать в кулак волю, ибо пьян. Вот, итак, сейчас у нас звучит Джелиза Роза, да, а трек называется «Инстинкт». Поехали. Не забываем, что можно все это дело комментировать в эфирном чате. Не забываем, что можно все это дело комментировать Ваське и т.д. и т.п. Поехали.

Итак, друзья, только что у нас озвучало что? Что у нас только что озвучало? Джелиза Роза со своим треком «Инстинкт». Сейчас я прям вот перебираюсь во вкладочку нашего эфирного чата. Давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатный МБАЛРУ, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Привет, Пашка, дружище, привет. Привет, Надюха, привет. Стрела Морфея вам тоже, вот обоим. Здравствуйте. Ванька Иванов, приветище. Серега Привалов, приветище. Ленка, Ленка Солнце, здравствуй. Далее, Медведюква, это все тебе. Кто там еще, с кем я еще не поздоровался? Вроде совсем, да? Так. Я просто бегу по списку. Олежек, дружище, здравствуй. Леха, кот, приветище. Родионка, Камонов, здорово. Так, вроде все. Айрат, дружище, привет. Вот, ребят, я крайне безумно прошу всех прощения еще раз. Я просрал начало программы. Я абсолютно не подготовился. Вот честно, клянусь, каюсь. Я не назову победителей прошлого эфира, потому что, ну просто я этот момент проебал. У моего барабанщика вчера родился сын. И мы сегодня в 2 часа дня как бы это дело начали отмечать. И я был уверен, что я, ну, не просру момент. Вот честно. Потому что, когда ложился на подушечку, я был уверен, что все будет забеписечно. Но вот оказалось так, что, ну, профукал. Друзья, извините, пожалуйста. Вот. Итак, давайте мы все-таки вернемся к треку. Так, Джилая Роза. Джилая Роза, где хоть один комментарий к треку? Почему все поздравляют моего барабанщика? Что за фигня? Я понимаю, что у него сын родился, но мы же все-таки эфире. Так, вот Ленка написала: приятная песня, хорошее начало, хорошего вечера. Раз. Я сейчас буду пытаться своим пьяным мозгом доставать нужные комментарии из эфирного чата. Так, Котейка пишет: пью шампусик, угораю, молодец. Родик, готов просто принести напитков для достижения равновесия во имя торжества. Давай. Давай. Я так подозреваю, что мы сегодня просто будем тупо бухать и рассказывать. Так, Пашка, наш питерский друг, пишет: в завязке и не пьет. Ну, а под Джилаю Розой что скажешь? Что, давайте все-таки комментировать треки. Мне вот как-то надо. Мне как-то нужна ваша помощь. Давайте уже, блядь, развяжем эфир нормальными комментариями. Так, вот, Стрела Морфея пишет: хорошая радийная песня, не раздражает, не мешает, весьма неплохо звучит. Пашка написал: по-моему, инструменты как-то приглушены, драйва не хватает. Не соглашусь. Драйва там вполне. Айрат, здорово. Ванька, приветище. Так, я просто ползу по комментариям вниз. Группа Дарвин пишет: всем добрый вечер. Ждем себя, ждите. Так, Олежек пишет: странно, что я вообще появился. Ребят, честное слово, ну вот я. Ну как бы, вот цунами, там, я не знаю, апокалипсис, вся фигня, ну мы все равно появляемся. Вот, ладно. Едем. Так, пишут: вот ты все время так вкусно пьешь. Я все время к среде созреваю для трезвой жизни, а ты как прямо наслаждаешься в момент распития. Ребят, ну честно не хотел. Честно не хотел. Я просто не ожидал, что так получится, но почему-то мое тело отказалось воспринимать, что самогонка зло. Вот, и оно меня воспряло к тому, чтобы поспать. И я в момент того,
момента, когда должен был готовиться к эфиру, я просто гнусно храпел. Я в этом каюсь, я говорю вам, извините. И едем мы дальше по эфиру. Далее у нас группа «Виноградная лиса». Так, что у нас написано? Что у нас написано? Это у нас город Ижевск. Вот, почему-то у них написано рэп-хип-хоп. Ну, вполне возможно, что так оно и есть. Не написано у них в описаловке ничего. У них написано для тех, кто не хочет ничего решать. Вот, итак, ставим, слушаем, поехали. Ну, а я как бы буду пытаться тут вовремя все расставить. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто только что присоединился. Добрый вечер всем тем, кто уже давно ждет. 21.41 на моих зеленых системных. Только что отзвучала у нас «Виноградная лиса, заведи себе сову». Заведи себе сову. Вот Зухер в говно. Ребят, каюсь. Вот сегодня так получилось. Итак, читаю комментарии. Пашка вот написал без комментариев. Леха Кот написал весело. Группа Дарвин теперь тоже хочет сову. Теперь пишут они, теперь и мы хотим сову. Олежику. Вот Олег Довиченко пишет, начитка не прет. Далее. Родик пишет, когда с петухами проснешься, сова, сова, сова, сова. Слушаю сову и мудрею. Ребят, я слушаю сову и хуею. Вот честно. Говорю, уберите детей от приемников, потому как я сегодня буду выражаться нецензурно, ибо пьян. Стрела Морфея пишет, группа, а я бы того, этого, где они это взяли, отсыпал бы. Отсыпал бы. Слушай, ну, не знаю, как насчет отсыпал, но мне отлили сегодня. Так, Артемке, я так понял, понравилось, потому что кроме ню-ню и трех жирных смайлов он ничего не прислал. Ленка, наша Медведюква, пишет, люблю такой рэпчик, весело и сделано хорошо, хрен с ним, со смыслом дурацким, в целом очень прикольно. Так, далее. Далее народ пишет, ритмично, прикольно, стебно, очень оформлено хорошо, исполнено с чувством искренним. Вот, и наоборот, по приколу текст. Серега Привалов пишет, зашло, молодец. Я, если честно, еще сам не понял, зашло, не зашло, но в принципе зашло. Так, Пашка спрашивает, сколько сегодня будет песен. Хочу сориентироваться по времени, если не сложно. Пашка, друг мой, вся беда в том, что я в принципе... Сейчас мы давайте поступим следующим образом. Я сейчас открою список неформатного нашего робота. Где это? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь треков. Восемь треков, и теперь я сейчас... Я просто проверяю сам себя. У нас отзвучали раз, два. На старте три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, нормально. Я просто боюсь кого-то пропустить, ребят. На самом деле, ну правда, ну извините, ну нажрался. Вот такое бывает очень редко. Но вот сегодня оно случилось. И вот можете бить меня там, я не знаю, кидаться в меня тухлыми помидорами. Ну так вышло, так вышло. Вот, итак, далее. Далее у нас ребята, которые они, в принципе, очень давно ждали. Когда ушло письмо от неформатного робота, группа Дарвин написали, блять, мы целый год ждали этого, целый год ждали. Итак, далее у нас группа Дарвин, трек называется «Поколение». Это у нас город какой? Какой город? Город Москва. И поехали, ставим, слушаем.

где нет места для ошибки. Поцелуи при луне, не разобравшись в ориентации, шкуры радужного цвета, они считают

А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подсоединился. Привет всем, кто уже давно с нами. 21:48 на моих зеленых системных. Еще раз приношу извинения за опоздание. Больше я этого делать не буду. Ну, как бы, все, кто хотели, те услышали. Все, перед кем мог, я извинился. И дальше мы начинаем просто эфирить. Только что у нас отзвучала группа «Дарвин». Трек назывался «Поколение», город Москва. На самом деле, ребята вот пишут... Так, сейчас, стопы, сейчас мы переберемся в эфирный чат. Вот, они пишут: наконец-то слышу нас по радио. И вот тот факт, что они целый год ждали своего трека в эфире. Ребят, ну так получилось. Так получилось, целый год вы прождали. Но я думаю, не зря. Потому как трек, в принципе, стрельнул. Так, ладно, читаю комментарии. Читаю комментарии по поводу 20-литрового запаса. Друзья, ну нет, я до него почти добрался. Мы сегодня просто практически 2 литра в два рыла с моим барабанщиком хлопнули. Вот, поэтому сегодня не в адеквате, но все-таки пытаюсь как-то вести программу «Неформатный миксер». Так, что пишет нам народ? Что пишет нам народ? Так, Пашка пишет: походу сегодня буду без комментариев. Зря. А Натаха Маслова пишет: вот драйва в голосе не хватает. Группа «Дарвин» пишет: песня дала начало и название первому альбому. А мне кажется, все у вас нормально. Андрюха пишет: наконец-то нас слышу. Далее Олежек пишет: пожестче бы, не дожали. Ленка, наша Медведюква, пишет: нравится. Такой прям хороший рокешник, отечественный, и вокал хороший, звук в целом и динамика, все отлично. Стрела Морфея пишет: тыдын. Так вот, музыка понравилась, неплохая по тексту задумка, но чего-то не хватило, чтоб совсем зашло. Ванька Привалов пишет: круто, молодцы, песенка и про мое поколение тоже. Далее все. Вот я ожидал, что будут сравнения с Костей Кинчевым. Так вот, друзья, я вам скажу так, что Костя Кинчев не звучит на неформатном радио. А группа «Дарвин» только что отзвучала. И, в принципе, если сравнить вот этих два трека «Мое поколение Дарвина» и «Мое поколение Алисы», то, конечно же, я бы вот прямо сейчас отдал бы все свои плюшки группе «Дарвин». Потому что Алиса, она, в принципе, уже надоела. Надоела, и там, конечно, и посыл другой, и все другое. Так, Стаска. Стаска, дружище, пишет: давно, говорит, не был. Давненько не слушал. А тут еще и на синий эфир попал. Здорово тебе, дружище. Но эфир не синий, скажем так, он полусиний, потому что я из состояния синьки как-то вот ломанулся в состояние эфира и по совсем независящим от меня обстоятельствам, поэтому прощувайте, друзья, прощувайте, я не специально. Так, и тыдын. Все, я сейчас просто бегал по личным сообщениям, в личных сообщениях. Твою мать, что я несу? Что я говорю вообще? Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас чеширский кот. Так, сейчас, так, «Дарвин» у нас отзвучал. Я закрываю вкладочку. Мне бы сегодня бы вот как-то вот не объебаться бы с количеством треков, потому как, ну, не в адеквате. Ну, честно, ну вот вообще никак. Не хотелось бы кого-то обидеть. Так, чеширский кот. Поехали, ставим, слушаем. Вот кот написал, что Трофимом пахнет очень. Где тебе, падла, пахнет Трофимом? Вот где тебе пахнет? И чем пахнет Трофим, кот, скажи мне? Я так считаю, что Трофим пахнет соломой. А тут прям вот отзвучало поколение в поколение. Итак, ставим, слушаем. Чеширский кот. Трек называется «Апрель». Сейчас же надо же посмотреть, откуда ребята. Это у нас город Москва. Город Москва, пишут вот они о себе, что образовались они в 1999 году, прямо вот как моя дочь родилась.
из числа людей неформального творческого объединения Московского инженерно-физического института. Итак, инженерно-физическому институту Москвы гип-гип ура, поехали, ставим, слушаем, ссылочку на трек сейчас брошу, поперли.

Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что присоединился. Добрый вечер всем тем, кто уже с нами давно. 21.57 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатный миксер». Как вот тут многие сегодня заметили, но некоторые считают, что я бухаю в эфире, а Пашка правильно заметил. Я просто проснулся в говно, друзья. Сори, ну каюсь, бывает такое. Вот только что мы отслушали группу «Чеширский кот» со своим треком «Апрель». Привет, Слайку Журавлеву, пишет, что он припозднился, только с работы приплелся. Ну, ты не один сегодня припозднился, я сегодня припозднился аж на полчаса, так что не страшно. Вот, пишут, что тут уже кое-кто так аппетитно выпивает, что мы сидим и заедем. Да не выпиваю я. Не выпиваю я. Выпивали мы с моим барабанщиком по случаю рождения его сына. И вот я как-то не пришел в адекват к моменту эфира. Ребят, извините, пожалуйста. Я сегодня готовил прям рубилово. Думал, сегодня прям буду все хаять и ругать. Вот, а в данный момент прям понимаю, что мне все нравится. Мне все хорошо. Вот так вот бывает. Ладно, читаю комментарии по данному треку. Ленка вот пишет: не могу такую музыку слушать. Вот, в принципе, это жанр не мой совсем. Кабак сразу представляется, затянутый сигаретным дымом. Ленка, завидуй молча, что я тебе могу сказать. Родик пишет: господин директор, начальство микрофона, вопрос от стен газеты. Будет ли запись эфира? Родик, дружище, вот насколько я помню, вроде нажал на кнопку записывать эфир. Вот, по идее, должна быть запись. Поэтому, я думаю, будет. Так, далее, Ванька пишет, это же блюз-классика. Натаха прям вот с удовольствием бы посидела бы в этом кабаке, затянутом дымом. Олежек пишет: я грязный блюз люблю. Здесь вылезали слишком очень, как по мне. Ты знаешь, ну, как бы я сегодня не в адеквате, чтобы спорить, поэтому, наверное, сошлюсь на мнение слушателей. Но мне не показалось, что прям слишком уж вылезано, по-моему, здорово. Так, Слайк пишет: по мне отличный джаз-блюз-рок. Я бы только маленькие претензии высказал тому, кто сводил. Некоторые инструменты неоправданно выдвинуты и т.д. и т.п. А так мне и смысл текста понравился, его вокальное преподнесение. Так, Стрела Морфея пишет: можно под настроение послушать, и даже очень здорово сделано все технически. Стрела вспоминает юность, проведенную на концертах в барах разных местных групп. За кружкой пива в дыму на больше средств не было. Так, Настюха пишет: вот тоскливо — это главное слово, но это специфика жанра, но скучновато-тоскливо прошло мимо меня. Айрат наш дружище пишет: вполне. Далее, что там, Ванька Иванов пишет: молодцы. Родик пишет: неплохо звучало, под настроение пойдет. Так, далее. Я просто выбираю именно комментарии по треку. Так, Натаха, приветище, пишет, припозднилась. Привет тебе, привет, на тебе жирный лайк. Так, ну и все. И все. Далее по треку больше ничего не сказали. Мне понравилось, друзья. У меня сейчас такое состояние, когда мне все нравится. Честное слово, вот хотите — плюйтесь в меня, хотите — кидайте в меня тухлые помидоры. Я сейчас прям вот в состоянии вау. Я честно был настроен ругаться со всеми по каждому треку, прям вот вплоть до того, чтобы грызть барабанные палочки и говорить: нет, все это говно, не пишите хорошие комментарии. Но нет, сейчас у меня прям вау. Едем мы дальше по эфиру. Далее у нас группа, которую я, в принципе, давно люблю. Я давно люблю эту девочку. Это группа у нас Redberry, это Медведюква. И если
нет, если мы слово уберем, скажем так, группы Cranberries больше нету, и осталась у нас одна Redberry. Поэтому слушаем мы их. Город Обнинск, трек называется «Второе я». Поехали.

Итак, друзья, 22.06 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, моя Аська 96.4 семерки 5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, WhatsApp. WhatsApp у нас появился. Так, сейчас, друзья. Наш WhatsApp плюс 7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться там, вот, можете туда писаться. Сейчас я все открою. Други мои, сейчас все будет работать. Я на самом деле немного сегодня не в адеквате. Если сказать немного, то это вот прям сильно принизить мою немногость. На самом деле, ну просто практически в говно. Вот за что прошу прощения у вас у всех. Но тем не менее, худо-бедно я все-таки выбрался в эфир. И все-таки мы это дело сегодня проведем. Так, вот Родик Камонов добавился ко мне в Аську. Стаска добавился ко мне в Аську. Ребят, сейчас я вам раскидаю жирные смайлы. А давайте мы пока прочитаем. Я на самом деле только сейчас запустил Аську, поэтому не пугайтесь. Поэтому я только сейчас отвечаю. Итак, у нас отзвучали Редбери. Трек «Второе я» назывался. Я знаю, что это трек с нового альбома. Вот прям свежачейший. Свежачейший из города Обнинск. Ленка, я тебя... не поздравляю, я тебе искренне завидую, ты молодец, выпустила еще один альбом. А так, Пашка пишет, вот хоть что-то повеселее, потяжелее, музыка зачет, женский вокал не воспринимаю. Ну и дурак, что я тебе могу сказать, надо воспринимать наоборот, особенно видел бы ты это бы живьем. Живьем-то это вообще здорово звучит. Так, Натаха пишет, Редбери от души кайф вообще. Натаха Сподобаева пишет, круто, очень классно. Родик пишет, и музыка, и слова вкатывают, или мне уже тоже все нравится. Я надеюсь, что вы не в таком состоянии, в котором я, потому что у меня плывет все, вот просто реально я сижу и тупо не понимаю. Вот вроде надо бы и треки ставить, и очень сложно. Не надо в мое состояние впадать, друзья, пожалуйста, просто слушайте. Так, Олежек пишет, по-моему, утопили вокал, приходится вслушиваться, а так ничего даже, особенно вторая часть. Так, Стрела Морфея пишет, не очень нравится текст с некой гендерной претензией, остальное вполне, нам понравилась работа вокалистки. Так, Настюха пишет, вот это заряд, огонь. Ленка вот полностью согласна с Олежиком, то есть, в принципе, она согласна, что вокал утопили и что она очень плохо пела. Ну, ладно, а что делать? Ну, нашим вокалистам только и остается, что соглашаться с критиками из зала. Слайк пишет, я тоже в таких песнях обычно женский вокал не воспринимаю, а в данной песне вполне все органично и драйвово. А вот текст очень слабенький, это мое личное мнение, преимущество текстовика. Так, Ванька пишет, заряд, да. Тимоха пишет, последний трек норм. Тимоха, он не последний, поэтому подожди, до последнего еще тянем. Так, Серый Привалов пишет, качает, Леха Кот написал, путево. Пашка пишет, в общем, у Редбери все как обычно, ровно и бодренько, молодцы. Вот на самом деле у меня есть желание устроить батл. Батл между Редбери и включая микрофон. И мне вот очень интересно, как бы слушатели распределили бы голоса. Потому как я вот в данном случае даже не знаю, куда склонить свою голову. Но мне кажется, обе группы вполне себе... достойны и прям так вот неплохо достойны. Так, далее Тимоха пишет, молодцы, гитарист на грани, не перегнул. Далее, пела неплохо. Угу. Гендерная гортензия. Что это такое гендерная гортензия? Ну-ка, расшифруйте нам, пожалуйста. Вот, Олежек тоже согласен на батл «Включай микрофон» и «Редбери».
Вот, я думаю, это прям... Мы когда-нибудь этот баттл обязательно устроим. Мы обязательно устроим. Так вот, Ваську мне написали. Стаска пишет трек «Огонь». Вот, и, в принципе, все. «Виноградные леса» вот нам написали. Господа, кто заценил «Виноградную лесу», я вижу, вы есть, go в группу. Да, давайте, добавляйтесь. И, кстати, еще раз напомню, друзья, если вы слышите, что звучит ваш трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на ваши группы, на ваши ближайшие мероприятия, на какие-то там концерты. Пусть народ заходит, ознакомливается, добавляется и т.д. и т.п. В принципе, для этого мы все и делаем. Далее, друзья, у нас прям вот группа, которая пришла к нам совсем с другой стороны. Она пришла к нам из Бомбы Питер. Вот, потом мы с ними много дружили, потом мы с ними много общались, а потом они выпустили новый трек. И вот прям свежак от группы Полини. Называется он «Цветы». Ставим, слушаем, поехали. Ну, а я сейчас ссылочку брошу. Поперли.

Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 22.16 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатный миксер». Коляновна сегодня у нас спит, Зухер сегодня у нас бухает. Вот, поэтому как-то сегодня неадекватно развернуто, но с запозданием. Но мы работаем, работаем, твою мать, все хорошо. Так, ладно, начинаю я прямо сейчас вот зачитывать комментарии. Редбери согласны на Battle Battle. Родионка пишет, вот можно батл принять, а лучше два батла. Ну, как бы, я вам скажу, как человек, который сегодня принял два батла, ребят, на самом деле это не повышает ответственность, скорее, наоборот, портит все, что только можно. Так, Пашка вот пишет, буду рад, если после передачи «Включай микрофон» поставишь перед моим продолжением сна. Неважно, какую песню, просто для души. Нет, не поставлю, Пашка, не поставлю. Сегодня у нас строго регламентированное количество треков. Так, Стрела Морфея пишет, в воскресенье уговорили три батла. Ботла-бетла. Короче, пока не пьем. А так за любой бетл, кроме голодовки. Ребят, я бы и сам бы нет бы, но вот так получилось. Так получилось, что самогонка была очень забористой. И проснулся я вот прям совсем не вовремя и совсем в говно. Так, Олежек пишет, вот Редбери, спасибо, проникнусь. Обязательно, Олежек, я думаю, кстати, вот вы по восприятию, я сейчас про группу Квенди и про группу Редбери, я думаю, вы где-то очень прям вот рядом и близко находитесь между собой, поэтому, может быть, когда-нибудь и вместе что-нибудь сделаете. Так, Ленка Медведюкова пишет, ой, какая крутая песня, не знаю, что это, баян или что, очень трогательно звучит и голос, но очень приятный. Это у нас звучала только что группа «Полиния», это город Питер, это трек «Цветы», это прям вот свежак. И как бы вот только они записали недавно совсем, и вот оно уже в программе. Так, Ленка Сосонная пришла, приветище, пишет, весело тут у вас. Где отображается, кто сейчас звучит в эфире? Ну, мы как бы объявляем, кто сейчас звучит в эфире. Плюс я кидаю в эфирный чат, вот прям когда звучит, там выше можешь посмотреть, кто звучал. Так, в проигрывателе не показывает. В проигрывателе не показывает, потому что у трека нету тегов. А так бы он показывал. Так, ладно. Далее, Тимоха пишет вот про «Полине цветы». Пишет, что это такое было? А, это он просто копировал. Это он просто копировал, вставил. Так, лирика не совсем наша, но это не раздражающая лирика, но не во вкусе, написали Стрела Морфея. Так, стоять, Зорька. Нет, ладно, слушаем группу Юмгайр, девочка из Ухты он называется, поехали.

редки неформатные, Mail.ru туда тоже можно писать, кому удобнее общаться в WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что у нас отзвучала группа, ой господи, какое плохое у меня зрение, «Юнгайр». Девочка из Ухты, и читаю комментарий. Так, вот, Ленка написала: все, опять баян, я пошла плясать. Серому Привалову все понравилось. Натаха вот написала: фанаты готовились. Такая у нас фоточка в эфирном чате валяется. Кстати, друзья, я тут между делом, пока песенка звучала, добавился ко всем новеньким в друзья, не пугайтесь. Мы котиков не постим, все по теме. Слайк, вот Журавлев написал, это аккордеон. Далее, вот Ленка пишет, зашла на огонек, ну уже бы пора бы уже, как бы уже. Мы вас отжурили, теперь вы к нам, пожалуйста, в гости. Надюха Привала вот написала, ура, ну видимо тоже фанат этой группы. Далее Ванька вот Привалов пишет: я как двинутый родитель считаю, что это превосходно. Ну, как я тебе могу сказать, что двинутые родители, им всегда все нравится. А что делать? Что делать? На то они и чады, чтобы нас радовать. Так, Родик пишет: класс, игра слов нравится. Далее, вот Ленка пишет: никак я не понимаю на слух различия. Если три инструмента подряд сыграют, наверное, запомню отличие. Ну, не знаю. Так, Настюха вот пишет: это где такая местность? Забавненько танцуют все. Я сейчас выбираю комментарии именно вот прям по треку. Тыдын. Арат вот пишет: весело. Весело, чё? Натах пишет: начало было крутое, попсовенько, но очень весело. Никто, кроме ты, была тут такая прям песня и коротко. Далее. Вика вот пишет: мега позитивная песня, все есть, и смысл, и юмор, и динамика. Люблю такие однозначно. Лойс. Что такое Лойс? Что такое Лойс? Объясни мне, старому засранцу. Далее Слайк пишет: вот задорно, ну и все, больше мне ничего не запомнилось. Ну, а что тебе кроме задорно еще надо? Ну, бахнули ребята, задорненько вмазали и хорошо. Так, далее, вот отписываются Настюхи, что это Республика Коми. Еще забавнее история написания песни. Ну и могли бы написать. Так, Кот написал: качает, пляшу. Ванька Иванов: отлично, весело написал. Ну и, в принципе, все. Вот Айрат пишет: я думал про Зухера, пока все звучало, еще махнул. Да не пил я больше, ребята. Я проснулся в говно. Ну, честно, ну бывает такое. Ну, у барабанщика сын родился. Ну, что делать? Ну, не рассчитал силы. Вот, такое бывает нечасто. К сожалению, на самом деле, не часто. Хотелось бы, в принципе, каждый эфир находиться в таком вот состоянии. Вот, но я понимаю, что оно прям вот совсем не рабочее. Я вот только сейчас более-менее начинаю приходить в себя и как-то вот более-менее адекватно что-то читать и говорить. Ладно, едем дальше. Далее у нас в плейлисте «Город Казань» группа «Кулай» с треком, который, в принципе, будет актуален для меня завтра. Называется он «Бадун». Поехали.

Итак, друзья, 22-29. Как бы очень-очень быстро закончилась программа. На самом деле было в планах сегодня много рубилова, много батлов, там, я не знаю, много обсуждений, много всего. Только что отзвучала моя любимая группа из Казани. Не забываю это говорить везде и где только могу. Вот, группа Кулай, молодцы. Так, зачитываю я комментарии. Так, Ивашка вот Привалов пишет: шикарно. Ленка пишет: что-то не могу понять, как мы оказались в этой программе. Такое все милое, спокойное. Ну, может, рэпчик еще бодрый. А все остальное прям трогательные все. Ну, оказались, значит, так было надо. Так, Пашка вот предлагает пересмотреть свой график алкоголика и перенести на раз в неделю по средам, а то так тяжеловато. Ну, на самом деле, я-то не бухаю по средам, просто так сегодня получилось. Ну, что делать? Так, Родик пишет: Бадун хорошо стартовал, интересно произносит, магнетит, зараза, своим дедушка Бадун. Димка Артамонов пишет: хорошо. Олежек пишет: хорошо записан, но не мое. Далее Надюха вот пишет: озорно-то как. Леха Кот пишет: я вот в радости, я кую, молодец. Стрела Морфей пишет: интересная песня по содержанию, по тому, как сделали, а главная тема всем знакомая и вечная. Этого дедушку все знают. Да, я проснусь завтра с этим дедушкой, честно вам говорю, потому что прям сегодня у меня состояние невменяемое. Так, Натаха вот пишет: второй после мороза трек. Родик пишет: очень круто, пойду курить по этому поводу. Славик пишет: как казанец по молодости и по душе, однозначно поддерживаю Кулай. Если серьезно, вот есть какая-то своя фишка у казанских групп. А даже если они лобают в разных стилях, это уже стиль города. А песня понравилась. Короче, Кулай достойный и подходящий во всех смыслах. Смотри перевод с татарского. Не знаю перевод. Так, Настюха пишет: вот Бадун-то потун, все смешалось, кони, люди, дедушка, я про текст. Переслушать с утра не кинусь, конечно, но про дедушку, может быть, вспомню. Так, далее, Ванька пишет: вот молодцы ребята. Ну и в принципе все. Друзья, я сегодня каюсь, я сегодня засранец. Во-первых, я не объявил победителей прошлой программы. Ребят, я спал. Я спал, потому как мы с моим барабанщиком отмечали день рождения его сына. Он вчера родился, сегодня мы отмечали. И так мы прямо наотмечались, что просрал я этот момент. Поэтому давайте мы сделаем следующим образом. В следующую программу мы обязательно отметим победителей прошлой программы, вот, которые были неделю назад. И, соответственно, отметим победителей сегодняшней программы. Вот, и все будут вот в одном комплексе звучать. Это раз. Извиняюсь. Это два. Вот. На самом деле здорово, что все сегодня все-таки дождались, все-таки дотерпели. Все-таки. Я думал, что вот, ну, вот у меня реально в голове прям был конец света, потому что я вскочил, и когда голова в голову залита там, ну, почти 1,5 литра хорошей самогонки, очень сложно как-то вот сообразить, что вообще происходит. Надо какие-то треки выкачивать, надо какой-то эфир вести. И вот только сейчас я пришел более-менее в чувство, а эфир уже закончился. Вот так вот тоже бывает. Поэтому приношу всем извинения, ребят, честно, не со зла, но так получилось. Вот, и что хочу сказать. Давайте мы сейчас в Питер. Мы сейчас в Питер прям отправим трек, который, в принципе, нравится и мне, и еще много кому. Вот, называется он «Поэты». Вот, а группа это, ну, конечно же, включай микрофон. А после этого еще 5 минуточек потрындим и закончим, но пока слушаем. Поехали.

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

Девальвация жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу, а по

Итак, друзья, 22:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Этот трек у нас отзвучал вне конкурса. Вне конкурса просто так получилось, что я только пришел более-менее в адекват. И я вижу, что эфир закончился. Вот поэтому захотелось сделать что-то приятное. Только что нас отзвучали «Включай микрофон», это Питер. Трек «Поэты», ребята молодцы. Вот, что у нас будет происходить дальше. Друзья, завтра на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все, что вам понравилось. Соответственно, победители попадут вне конкурса, вне времени, просто сразу в ротацию неформатного радио, получат на свой баланс 1000 неформатных рублей. Это уже как заведено. По поводу прошлого эфира, друзья, я знаю, что многие ждали сегодняшнего эфира, чтобы услышать, кто же победил вчера. Каюсь, друзья, я вот еще раз и последний раз сегодня извинюсь. Ну вот я засранец, я вот эту вспышку просто просрал, потому как у моего барабанщика вчера родился сын. Вот, я сегодня просто банально не успел даже заглянуть в голосовалку. Поэтому победителей прошлого эфира мы обязательно объявим в следующей программе 5+, неформатный миксер. Вот, победителей сегодняшнего эфира мы также объявим в следующей программе неформатный миксер. Завтра не знаю, будет ли у нас программа без воды, потому что Костик ничего не написал, но если будет, то она будет также в 21:00, если не будет, то ничего страшного. Вот, что хочу сказать, всем спасибо, ребят, спасибо, что вы есть, спасибо, что дождались, спасибо, что не проклинаете меня. Вот, услышимся с вами или завтра, или в следующий вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Говорю вам всем пока, не болейте, не бухайте так, как я, потому что вот я сегодня понял, что это прям вот было слишком много, но накрыла она чуть позже, чем я ожидал. Вот, спасибо всем за хорошие отзывы, ребят, всем счастливо, всем пока, все будет, но будет чуть-чуть попозже. И еще раз, извините. Дальше включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, услышимся теперь или завтра, или в следующий вторник. Всем пока.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел раньше, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках, выбирай либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот, у него был абсолютный слух. Take five!

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5/4, 9/8, 7/4 – это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось!» Так что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза.

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт.

Форни внес имя Брубека в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубек – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой –

Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели, онлайн-слушатели, стримосмотрители и вообще всякого рода уши и глаза, которые меня видят и слышат. Сегодня среда, сегодня 21:00, а это значит, что началась очередная программа «Миксер», и сегодня он у нас 140-й, а это значит, что он у нас юбилейный. Вот, но, понимаешь, никаких подарков я вам не приготовил, и меня тоже сегодня жизнь не балует, но, тем не менее, будем улыбаться, радоваться и, понимаешь, продолжать жить. Вот, Олежек пишет, у нас в Москве сегодня снег даже выпал с дождем, грустно. Слушайте, у нас крошка сыпет прям, я вот сейчас ехал до студии ехал, и прям крошка такая мерзкая, прям в стекла бьет, стекла разлетаются в клочья. Вот, мне было интересно юзом пустить машину, но что-то не рискнул. Вот, Игоряха, привет, здравствуй, дорогой, Мишаня, здравствуй, вот, Саня Соловьев, привет, привет, вот, с кем еще не поздоровался, Дениска, здравствуй, дорогой, Витос, боевой хомяк, привет тебе, это я с вами еще раз здороваюсь, теперь уже, понимаешь, на весь мир. Вот Дениска пишет, да чего ж ты на нашего Буншу похож в этой шапке? Ну, я стараюсь, я стараюсь, все же должно быть на позитиве. Вот, Юрка, здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Ну что, друзья, сегодня у нас вторая часть тех, кто с нами уже давно, но с новыми песнями. Вот, Юра Ануфриев пишет от Сургута, привет, привет, Юрка. Привет, Сургут. Вот, Сонька, здравствуй. Здравствуй, солнце, и тебе здравствуй. Так, что там у нас еще на летней резине? Она юзает сама без заноса. Ну, слушай, я как бы не знаю, завтра поеду на работу постоянно. Ну, мне кажется, за ночь растает. Мне кажется, за ночь само все растает. Вот, поэтому как бы будем надеяться. Так, Славик, привет, пишет, на Дискорде сейчас не модно сидеть. Тогда я сюда перебираюсь. Всем, кстати, я просто забыл Дискорд запустить, да? И я забыл чат запустить на стриме. Сейчас, друзья, сейчас, секундочку. Секундочку. Это же я же просто, я тупорыл с детства без толков. Так, обновить кэш-странички. Вот, все, вы у нас, во-первых, на стриме чат появился, и надо Дискорд запустить, где эта скотина синяя, вот же она. Вот, ну что, друзья, смотрите, что у нас по голосовалке. У нас тройка лидеров распределилась так: пароль, потом, собственно, русские не сдаются, и потом, собственно, Юра Арцизов. Но я же обещал, ну как обещал, по факту эти треки изданы на лейбле, и в принципе за них можно было не голосовать. Но я как бы их взял в программу. Ну а почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот. И они и так будут в ротации. За них можно было не голосовать. Победила у нас группа «Пароль». Собственно, ставим их сейчас в эфир. 1000 неформатных рублей зачисляем им на баланс. Далее. Альтернативная голосовалка. 500. Понимаешь, голосов рублей у нас насобирал Дивер за неделю. Ну, собственно, значит, 1000 удваиваем сумму и 1000 зачисляем ему на баланс. Ну и что ему сделать? Ну, давай мы тебе другой какой-нибудь трек возьмем в трек дня, который у тебя еще... А, вот же, сейчас же ты как раз будешь публиковать трек, и мы его возьмем в трек дня и покрутим. Вот как раз вот так вот. Вот, ну и, собственно, давайте слушаем победителя абсолютного победителя прошлой программы, а я себе начислю, вот, и, собственно, за эфиром давайте потрендим, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.09. Я ж забыл запустить Дискорд, завести тему на ВКонтакте. Я столько всего поперезабывал. Вот, давайте я уже поздороваюсь уже с теми, кто в Дискорде. Во-первых, Алексу привет, Сане Дурню приветище, вот, Дисторшену приветище. Так, кто там? Вадим у нас, здравствуй, дорогой. Сегодня ты без еды, и это замечательно, зато сегодня с едой у нас Серега Седой Граф из Барнаула. Ну, хоть кто-нибудь сегодня с едой, понимаешь, а то один я с бухлом. Вот. Алтай, говорит, бодрствует. Ну и слава богу. Минску привет, Алтаю привет. Где там у нас? У нас сегодня Саня, он мне, знаете, что написал? Я, говорит, в Сургуте. Поэтому поставьте меня, пожалуйста, первого, чтобы мы, понимаешь, послушали Дурня и ушли спать. Потому что в Сургуте сейчас... А сколько там у вас? У вас, по-моему, плюс 4 или плюс 3, я не помню сколько. Ну вот у них сейчас или 25 часов... Или полночь. Вот, расскажи, на каком сейчас процессе третьей грани. Для чего Коляна... Ребятушки, началось бумажное оформление. Начался обзвон участников третьих граней. И как обычно вот в процессе формирования пластинки народ начал отваливаться. Вот, сегодня трое отказались. Что там у нас? И... еще трое не перезвонили. То есть у нас сейчас пластинка. Давайте я сейчас я Excel-евский файлик открою, посмотрю, что там нам Колянов

Она сегодня звонила музыкантов, трясла их за деньги, понимаешь? Она их прям вот, прям просто избивала. Просто избивала. Так, грани 3, где? Вот она у меня, Excel. Вот смотрите, у нас сейчас наполненность пластинки на 49 минут. На 49 минут, но она еще не всем позвонила. Вот, в плане, кто подал заявки, да, но еще не всем она позвонила. Но пока вот из заявленных у нас раз, два, три, четверо отвалились, и четверо думают еще. Ну, ладно, посмотрим. Завтра она будет продолжать этим заниматься, поэтому, кто уже заявку подал, готовьте бабки, готовьте цифру, и, собственно, будете завтра Коляновне отчитываться за бабло. Так, что там? Сургут плюс 2. А, ну ничего, тогда у вас не так уж и поздно. Путин объявил выходные с 30 октября по 7 ноября. А будет ли миксер выходить или Путина послушается? Кто нам, понимаешь, Путин? В этой стране мне власть только моя жена. Вот, я жуткий подкаблучник, поэтому, понимаешь, я только жену слушаюсь. Вот, Вовкунчик нарисовался серенький. Это тот человек, из-за которого я, собственно, забыл завести тему во ВКонтакте, да, из-за которого я тут голосовалки не те включил. Короче, вот он виноват. Пинайте пока его. Так, жду пластиночки. Воронеже с 25 по 7. Ну, как бы вы будете балдеть. Вы будете балдеть. Я, конечно же, буду работать. Потому что, собственно, мною руководят только денежные знаки. А у меня их сегодня прям стало значительно меньше с этим гребаным водопроводом. Вот. И заставило ли привиться? Или мы все привиты? Что вы, Игорь? Мы привелись прям в первый же день. У нас и QR... Не, у меня QR-кода нет, у жены есть. У меня есть жена и дочь. Вот, все привитые. Вот, как история умалчивает. Так, что там? Только паспорт надо. Паспорт надо обязательно Коляновне скинуть, потому что будет у вас соглашение, официальная бумажка с печатью и с капелькой крови. И с капелькой крови обязательно. Все, ладно, давайте вернемся к программе. Итак, как я уже озвучивал, Сашка попросил его пораньше поставить, потому что, ну, у них сегодня он в Сургуте, он далеко. Кстати, Саня, мы, когда я ездил выступать в Воронеж, помнишь, ты на меня ругался? Как это так? Я не знаю, где это Задонск. Я тебе объясню, почему я раньше не знал, где находится Задонск. Потому что мы ездили всегда по платной трассе. А сейчас она стала настолько неприлично платной, что в этот раз из Воронежа мы концерт отыграли, поспали. Ну, как поспали? Коляновна поспала 20 минут, я поспал, ну, часа 2, вот в такой позе зю, потому что друзья, к которым мы приезжали, они завели кота, а у меня дикая аллергия на кошек, и мне пришлось идти ночевать в машину. И вот мы когда поехали обратно, мы поехали по бесплатной трассе, вот, и вот тут-то нам Задонск и попался, я теперь знаю, где ты находишься, и мы еще прикалываемся, я говорю, давай еще к Сашку заедем, нас один друг нас нажил котами, а второй дружбан пусть нас накормит рыбой, и я, собственно, сдохну где-нибудь, не доезжая до Тулы. Вот, ладно, итак, слушаем мы человека из Задонска. Почему-то он называет себя Дурень. Я не знаю почему. Трек называется «Черное-белое». Собственно, поехали. Ну, а вы, да, комментируйте, голосуйте. Да будет вам счастье.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, неформатный миксер номер 140, юбилейный Стуко миксер, он продолжается. Так, упало у нас тут от Вовы тысяча голосов за Вадима. Мерси удваивается, значит, у Вадима на балансе уже 2 рубля будет. Так, Дениска пишет: дурень своеобразно и интересно. Почему Коляновна прогуливает, почему перестала вести миксер? Вот, потому что мы ее мучаем. Мы ее мучаем, она скоро вернется. Она обещала после майских праздников. Вот, а так у нее затяжные праздники, да, она в запой ушла. Она же пьет мою кровь. Вот, и сейчас у меня ее избыток, у меня, видите, морда какая широкая. И она в кровяном запое. Так. Вот, у Вадимки опять борщ с юбилеем миксер. Вадим наконец-то жрату. Коляновна кричит, скотин. Я же, помните, в тот раз борщ Вадим выложил, и из-за этого борща пострадала Коляновна, потому что я заставил ее, что? Сварить мне эту кастрюлю борща, и она сварила. Вот, так, что там пишут? Нормальный трек. Саня пишет: всем хорошего вечера. Так, что там? Игорек пишет: я тоже мог быть на репетиции, но перенеслось на завтра. В итоге, слушай, ты прям горе у тебя такое, пришлось миксер слушать. Что за беда? Вот, тетя Леня, привет. Витос прям с концерта нарисовался. Так, что там еще у нас? 1000 как-то несовременно, надо было 999. Так это же он же себе же, понимаешь, как тебе сказать? Это фанаты голосуют за своих, понимаешь, музыкантов, и им же удвоится. И что вот у нас там? 900, и что бы мы тут, понимаешь, удвоили бы? Было бы 1999, некрасиво. Так, какое нафиг горе? Наоборот, рад. Антоха, привет тебе, пишет бодренько. Но что со сведением? Прошлые песни звучали лучше. Ребят, вот сейчас я вам скажу следующее. Мне сегодня Саня позвонил. Ну как позвонил? Наговорил. Говорит: Зухер, а чё ты взял именно этот трек? Почему? Вот, ну, как-то вот уже что меня сподвигло? Я ему объяснил, я говорю: Саш, я делаю сегодня вторую программу, да, для мастодонтов, для тех, кто давно с нами, и беру свежезагруженные их треки. Причем я их не слушаю, то есть это априори слушаю первый раз вместе с вами. Вот что хочу себе сказать. Олежек пишет: в Тутубе тихо трек. В Тутубе, еще раз повторяю, на стриме, на видеостриме звук песен не очень, потому что это видеострим. Кому нужно качественное звучание, включайте радио, наконец, слушайте на радио. Вот, или включайте параллельно и радио, и стрим, и где надо, туда и переключайтесь. Вот. И, Саш, я тебе расскажу следующее. Вот у меня было такое ощущение, что у барабанов очень много ревера. Потому что, знаешь, и вот они вот так вот у меня и летают. Вот. И какая-то высотка туда закралась тоже вот в этот вот в ревер. То ли мне показалось, я, конечно, переслушаю еще раз, но прям вот было такое вот ощущение, что у меня одновременно запущено 2 экземпляра трека. Вот, я не знаю, ты, наверное, слышал когда-нибудь такое, да, когда раз, 2 раза одно и то же запустишь, и оно там с задержкой там в какую-то долю, и вот это и вот оно вот так вот летает. Вот, если нигде еще в пластике не забабахал, советую исправить, потому что, ну, вот оно вот так вот как-то, вот, ну, некрасиво. Вот, а так все, в принципе, в твоем стиле, все здорово. Ну и, конечно же, гораздо лучше, чем было раньше. Вот, так. Что там? На мобилке сижу, параллельно радио не могу. Ну, что я тебе могу сказать? Так, Серега спрашивает, что это сразу я гад? Ну, потому что из-за тебя все... Да потому что ты мне ворота помог сварить. Я, говорит, тебе помогу сварить ворота. И помог. Я ему только электроды успевал носить. Вот, что там? Что там нам еще пишут? Вот, Distortion пишет, сегодня забрали со студии мастер-треки со свежезаписанного альбома. Давай за это бахнем. Давай, давай мы... Сейчас, знаешь, как мы сейчас включим следующую песню и, конечно же, за это бахнем. Начисляй пока себе. Вот, а я ставлю что? Я ставлю свою компанию. Свою компанию с брошкой. Кстати, вам Коляновна, видимо, позвонит завтра. Она до вас еще не добралась. Вот, так что если вы не передумали, то готовьте бабло и паспорт. Вот. Итак, своя компания, Москва. Трек называется «Брошка». Поехали, ставим, слушаем. А мы бахнем сейчас за свежезаписанный альбом.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, друзья, 21:28 на моих зеленых системных. Вот, во-первых, поправляюсь, город Жуковский, не город Москва. Своя компания, это у нас город Жуковский. Вот, во-вторых, пишет вот мне Distortion, пишет, говорит, закинь к тебе альбом обязательно. Не получается на сайте зарегаться. До эфира тебе писал об этом. Вот, какая хрень происходит. Ребят, я не могу понять, что произошло. То есть последние вот где-то недели 2-3 такая ерунда происходит. Началось это все с Вадима Филипкова. Он грузил, потом херак. Короче, какие-то браузеры и какие-то провайдеры. Я так подозреваю, что наше любимое правительство пытается фильтровать контент на фазе передачи его к конечному пользователю. Потому что у Вадима было что? Он от одного провайдера отключался, подключался к другому провайдеру, все нормально работало, загружал. Вот, а с другого не получалось. Вот, у кого-то помогает смена браузера. Вот, и я не могу, это ошибка выскакивает. Почему? Потому что сайт пытается определить, из какого вы города. Это GeoScript, он работает на JavaScript. Если у вас JavaScript запрещен, или политика безопасности всего компьютера, попробуйте в этот момент отключить, как он называется, антивирус, да? Ну вот, попробуйте разрешить JavaScript в браузере. Короче, треки к нам грузят люди каждый день. Вот сегодня я штук 9, наверное, отмодерировал, пока работал. Каждый день грузится. То есть это как-то точечно не работает точечно. Если бы оно у всех прям сразу не работало, тогда бы я сказал, да, что-то у нас тут не так. Но это, видимо, кто-то экспериментирует с нанотехнологиями. Вот, я так подозреваю, на уровне провайдеров и на уровне разрешенных браузеров, типа Яндекс.Браузер. Ну, Яндекс.Браузер давно уже, как бы мы говорим, что это говно. Вот, что мало того, что он притормаживает весь ваш компьютер, так он еще шпионит за вами и не разрешает вам ни хера делать. Вот, поэтому пробуйте. Пробуйте, ребят. Я, конечно, буду пытаться как-то это решить. Вполне возможно, что на выходных, не на этих, на следующих, я попробую вообще этот GeoScript отключить, но тогда мы не сможем показывать таргетированную рекламу, раз. Мы не сможем, ну, короче, у нас будет много геморроя, если я его отключу. Попробую отключить хотя бы на уровне вот загрузки, ну, опять же, это надо лезть в кишки сайта. Короче, вы экспериментируйте, а я со своей стороны тоже, ну, вот на следующих выходных, не на этих, а на следующих, через 2 недели попробую тоже эту задачу порешать. Ну, сейчас просто времени нет. Я один остался, мне сейчас никто не помогает, а надо все успевать. Вот, это что касаемо вот этой гребаной ошибки. Что, о чем я вообще говорил? А, мы же отслушали Соню, мы отслушали группу «Своя компания». Вот, мы выяснили, что они из Жуковского. И ребята, когда грузили трек, вот мне написал, кто мне написал, сейчас я найду, Серега Скибин, по-моему. Да, вот, Серега Скибин написал, песня не зашла, увы. Вот, Витос пишет, это рядом со мной. Если это тот Жуковский, что я думаю. Дениска пишет, работал часто в Жуковском, еще как в театре двигался, хороший городок. Вот, теперь вот, говорит, надо 1001, да, кстати, у нас Вадима упало еще 999 голосов, вот как вы и просили. Так, Витос пишет, ротятный трек, ротятный, приятный или как твое ротятный, понять? Своеобразный вокал, а, вот, приятный, так, что там еще? Вадим виноват, мы поняли. Вадим-то тут при чем? Нет. Я раскрыл. Вот, смотрите, Distortion пишет, отключил Wi-Fi И смог, с мобилы смог загрузить. Вот, Вадим Филипков тоже отключал Wi-Fi и тоже смог загрузить. То есть вот чуете, чуете, это дело не в сайте. Это вот какое-то говно происходит на уровне провайдера. Они пытаются фильтровать контент, но так они чуть не выматерился, боятся, понимаешь, Навального и прочих коммунистов, что пытаются уже что-то здесь делать. Игорян, привет, привет, Курчин, здравствуй, город Губкин. Только что мы твою область вспоминали, вот, что мы проезжали через тебя, асфальт там ты больше не кладешь. Вот, пишет, здравствуйте, товарищ Чи, музыканты. Вот, теперь по поводу трека своей компании. Ребята, когда его загрузили, они очень переживали, что там что-то со сведением. Что-то со сведением. Там есть, ну, как сказать, огрехи есть. Огрехи есть, но они не настолько прям сильные, чтобы сильно мешаться. Конечно бы, его бы пересвести, передосвести было бы неплохо. Вот. Но там больше, наверное, баланс звука. Тын-тын-тын. Вот так вот, да? Там вокал где-то местами подвыдавить. То есть такие точечные вмешательства. А в целом, в общей массе, наверное, ну, такая твердая четверка с плюсом. Вот, по сведению. Что еще? Витос пишет, прослушал, ходил, чаю наливал и котов кормил, орут, жрать просят. По поводу трека, я вот сейчас у нас постоянно звучит в ротации. Я не помню, как называется этот трек. Соня, прости меня, засранца. Вот, но я четко, мне прям понравилось... Господи, какой же ты там кометой-то? Я какой-то там кометой пронесусь. Мне так это словосочетание понравилось, что мне прям захотелось тебя так подписать вот здесь вот в Дискорде. Безумная комета. Вот. Классно все. Все классно, потому что это же не коммерческий звук. Это не коммерческая группа. Ребята не зарабатывают своими... понимаешь, талантами денег. Они просто делают то, что им нравится. И как бы, ну и пусть делают, как могут. Если бы было прям совсем говнище, да, я бы сказал, ребят, совсем говнище. Ну тут, в принципе, для уровня, на который заточено данное произведение, оно вполне себе неплохо. Вот, все сказал. Соня, напомни мне, какая ты там комета. Какая ты там комета. Вот, и... Слушай, мне кажется, я сейчас... Сейчас я найду. Нет, все зачитал. Я думал, что пропустил. Коммент. Вот, пишут, Соня умница. Соня умница. Так, ладно. Все, поехали. Поехали дальше. Далее у нас человек... Я уже говорил, что я кайфанул. Что я кайфанул в свое время от целого альбома. И сейчас, собственно, я не слушал. Я честно говорю, не слушал. Я надеюсь, что я сейчас еще раз кайфану. Потому что я, насколько помню, этот трек из того самого альбома. Да, да, он оттуда, по-моему. По-моему, он оттуда. Вот, и... Я хотел, Витос, я хотел вот которые два у тебя были загруженные, ну, крайние, да, два крайних загруженных трека, один инструментальный полностью, второй, ну, вот самый крайний, я послушал, и как-то вот у меня, знаешь, сбилось, и я решил взять из того альбома трек, который мы уже зарелизили. Пластинка которого... У меня даже есть пластинка. Вот же. У меня есть вот такая пластинка. The Victory Band. И, собственно, трек называется «Бродяга». И сейчас люди, которые любят old school, это где-то прям с 30-х по 60-е года. Америка. Прям там индейцы, команчи, вся фигня. И наш боевой хомяк сидит на вершине большого баобаба и на автомате Калашникова херачит, понимаешь, наш русский блюз. Фу, как я загнул. Поехали, ставим, слушаем. Victory Band, Бродяга. Ссылочку сейчас брошу. Вот, есть за что выпить. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:43 у меня. У вас там, смотрите, сколько от меня сигнал улетел. К вам уже, я думаю, тоже прилетел. Ну, кайф ведь, ну ведь кайф. Ну вот прям вот я реально сейчас сидел, опять кайфовал. Вот, пишут мне на Ютубе, наконец-то нормальный баланс звука и голоса, не трогай регулировки. Все, я больше не... Я же говорю, я поэтому и не трогаю регулировки на стриме, потому что очень сложно поймать вот этот вот баланс, чтобы и меня слышно, и музыку слышно в жопу. Вот пусть есть как есть. Хотите хороший звук, слушайте радио, не сидите на стриме. Вот, здорово ВВФ у нас нарисовался тут в Дискорде. Витос Пермяк, который наш, пишет с первых аккордов кайфово. Серега наш алтайский пишет генералы песчаных карьеров, кайф. Вот, Антоха пишет, мне понравился блюз на калаше. Блин, я все никак не сделаю с ним, я же... Витек, я твой вот этот блюз на автомате Калашникова, найдите у меня в видосах или на неформатке, я не помню, куда-то я выкладывал. Короче, он на автомате Калашникова играл блюз. Я и выдрал оттуда звук, нарубил его на сэмплы. У меня в ВК и все это загружено, я все хочу с ним сделать... Ну, что-нибудь пошаманить, сделать красиво. Вот, я обязательно когда-нибудь это сделаю. Так, Славик Журавлев, Минск, пишет, согласен, абсолютный олдскул с весьма эмоциональным вокальным исполнением. Мне единственное, насыщенности аранжировки не хватило, но это лично мое восприятие. Славик, ты знаешь, я тебе скажу, там не надо ничего больше. Ничего там больше не надо. Просто тебе не поленись. Сейчас эфир закончится. У нас в записях музыкальных в группе «Неформатное радио» лежит весь альбом вот этот «Victory Band». И прям с первого трека, и прям послушай. Вот все, выключи всех, пошли всех нахер, выключи телефон. Сделай звук, ляг в темноте, и я тебе вот гарантирую, ты кайфанешь. Просто там ничего больше не надо, там все есть. Вот, Игорян пишет, бродяга, вещь. Мишаня Соловьев нарисовался. Привет, здравствуй, дорогой. Так, что там? Олежек пишет, на самом деле очень тяжелый стиль, Витос талантище, джаз и блюз на инструментах исполнять чрезвычайно сложно. Юрка Ануфриев пишет, да, действительно кайфовый трек, привет, Юрец. Я помню, что ты мне писал, что хотел послушать миксер, а где все? Я тебе не ответил не потому, что я такое говно, я просто в этот момент за рулем ехал, а потом забыл, конечно же, не обижайся. Так, что там, как заядлый нью металюга, скажу так, трек профи, Витос молодца. Так, что там, Юра Арцизов пишет, заходит атмосферная вещь. Так, что тут еще у нас, хомяк класс, прям дикий запад, ковбои, вдалеке нигеры у костра и на вершине русский хомяк всех вертит. Вот Little Bug заголосил на 998, и опять угадайте, за кого. Вот, так, спасибо тебе, Little Bug. Что там еще у нас? Что там нам еще написали? Класс, гитара звучит. Вадим пишет, Манцев. Так, что еще? Что, все? Все комментарии зачитал. Ну, от себя, собственно, я все рассказал. Вот, все красиво, пространственно и самодостаточно, вот пишет Юрка. Витос, я тебя просто обнимаю, все твое огромное тело всем своим средним телом. Когда-нибудь мы с тобой все-таки встретимся и нажремся. И ты будешь на АКМе играть, а я возьму ложки из нержавейки и буду тебе подыгрывать. Вот, все, поехали дальше. Поехали дальше. Дальше человек, которого мы вспоминали недавно. Абсолютно недавно в рамках программы «Неформатная бомбардировка», потому что там был чувак, который был очень похож на этого чувака, который будет звучать сейчас. И я еще прикололся, говорю, наверное, это он замутил себе еще проект в Питере, чтобы, понимаешь, покорить обе столицы. Эдик Тасуниди со своим, ну, для меня новый трек, «Ковчег» он называется. Скорее всего, у него, конечно же, что-то там еще вышло, но Вот, для меня это новый трек. Ставим, слушаем, я его еще не слышал, поэтому, честно говорю, не знаю, что там, но, скорее всего, будет классически выверено и, понимаешь, по стандартам, по академическим стандартам. Во я какие фразы знаю. Итак, поехали, ставим, слушаем, Эдвард Тасуниди, Москва, трек называется «Ковчег». Поперли.

Беды. Кому посвящал их те на берегу? В сознание прежней снова одетый,

Ковчег меня ждет, как обычно спешу. Ступая на трап, оглянусь я немного, и грусть о несбывшемся здесь отпущу. Что может быть лучше?

0: не сидру куста, сосуд с эликсиром. Мы счастье сегодня вливаем рекой. Ведь помнишь из книги те речи мессира о том, что внезапно мы смертны с тобой. Уплыть навсегда могут только не трусы. Мы дети свободы, тюрьма в голове. Другим достается соса чупа-чупсы. Со вкусом квартиры в Москве.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, 21:52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Вот, что там нам Витос пишет: хороший трек, начало мне Чижа напомнило песню «Дверь в лето». Это про котов, я понял. Вот, пишет Юрка Арцизов: тоже с работы, будь она неладна, не успеваю наиграться песен. Как с этим бороться, не знаю. Юрка, ты знаешь, я когда-то думал, что есть рецепт. Что есть рецепт, просто послать все нахер. Но потом я, понимаешь, взял и в очередной раз, и уже как бы в последний раз женился. Я понял, что рецепта нету. Рецепт мой не работает теперь. Вот, раньше мне было на все посрать, и я занимался музыкой, когда хотел. Вот, а теперь как бы есть о ком заботиться, и надо заботиться. Поэтому опять, понимаешь, мой рецепт, он не работает. Вот, так, что там? Витос Пермяк пишет: красиво, что сказать. Серега пишет: детализация инструментов прекрасная, сведено здорово. Так, Сонька пишет: трек понравился, плохо слова слышно было. Как плохо было слышно слова? Ты что? Нет, ты, наверное, на стриме слушала, потому что. Вот. Я тебе честно скажу, Эдик — это тот человек, которого я постоянно ругаю. Он слишком качественно все делает. Понимаешь, вот от слова «слишком». То есть вот настолько вылизанные все треки, настолько там каждой нотки выверены, вокал настолько академический, что прям иной раз хочется кирпичом ему зарядить по голове. Вот я говорю: Эдик, нельзя так хорошо делать. Нельзя. Надо грязи обязательно хоть чуть-чуть, хоть капельку грязи надо, потому что, ну, он получается прям стеклянный трек. Прям на него боишься... А пернуть можно, говорит, в эфире? Наверное, можно. Боишься пернуть в эту сторону лишний раз, чтобы трек не рассыпался на ноты. Вот, поэтому как бы то, что ты не услышала вокал, скорее всего, просто ты слушала на стриме. Ну, на радио он звучал пром, я тебе скажу, хорошо. Так, что там? И Захара вижу, и музыку слышу. Вот. Приятно, тутуп работает, не глючит. Натаха, привет! Привет! Как я снег пропустил? Как ты так пропустила снег? Я не знаю, я сегодня под этим снегом прям ехал. Я прям ехал сюда, в эту сторону, под этим снегом. Я пока до машины дошел, мне всю морду схлестал. Я прям так злился на него, думаю: блин, я его ждал, а он тут вместо снега какая-то крупа противная сыплет. Вот, что там, тихо же в эфире, так, тихо в эфире, а, в эфире тихо было на стриме, а в эфире было хорошо. Вот, так, что там у нас, трек класс, вот Славик пишет: это однозначно музыкальная красотища с первых нот. Так, что там еще у нас? Ну и все, собственно, мы пока Эдик пел, обсудили за эфиром, ну, на стриме, кто стрим смотрит, как же здорово переезжать со старой студии на любую, на новую, на другую старую. И даже в никуда переезжать хорошо, потому что это новый шаг в жизни. Ты наконец-то протрешь шнуры, перепаяешь джеки, вытряхнешь, понимаешь, из комбиков дохлых тараканов. Вот, как бы это тоже хорошее занятие, и дух бодрит. Петит Бет заголосил на 503 рубля и написал для ровного счета, собственно. Вадим у нас уже, понимаешь, 3500 голосов набрал. Это, собственно, 7000 рублей на балансе у него уже будет. Вот, вот учитесь, друзья. Я практически насобирал на ремонт водопровода. Вадим, понимаешь, хорошо сейчас прям приподнимется на балансе. И я могу вам гарантировать, что мы еще месяц будем слушать треки дня. Вот, поэтому... Не, на самом деле, Вадим, спасибо тебе огромное. Ты знаешь, я когда вижу очередную заявку на трек дня от тебя, я прям крещусь, говорю, слава тебе, яйца, у меня есть чем платить за серваки. Вот некоторые кричат, а хрен ли ты тут одного Вадима ставишь? А потому что он один нам помогает жить дальше, и чтобы радио это к чертовой матери не заткнулось. Вот. Поэтому вот так вот. Так, ну что? Что, давайте ехать дальше. И сейчас мы будем слушать человека, который изумительно владеет клавишами. Это раз. Я это видел. Я это видел на видосике, но я видел, что это не монтаж. Он реально классно играет на клавишах. Он запросто может положить 200 килограмм на плечи и присесть 6 раз. Я тоже это видел и тоже видел, что это не монтаж. Ну и в принципе это человек, который не дает загнуться ни форматки уже на протяжении, ну практически, сколько мы уже вместе? Год, мне кажется, да? А то и два. Вот, Вадим Филипков, да ё-моё, это человек, который мучает букашку уже в каком только виде мы ее не слышали, в обычном мы ее все выучили, потом она появилась в дэнс-варианте, сейчас она у нас сегодня весь день звучала в хард-рок-варианте, и, собственно, сейчас мы не будем слушать букашку. Я выбрал трек, который я долго копался. Я хотел взять. Я хотел взять его в миксер. Я нашел трек, с которым можно взять его в миксер. Называется он «Призраки». Поехали, ставим, слушаем. Собственно, ну а вы подпевайте, наливайте и поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:02. Вот смотрите, я сейчас немножечко отойду от темы, да, стебанусь. Ну как стебануть? Нет, вот оно реально так и есть. Смотрите, я читаю комментарии. О, я слышал букашку. Дальше вопрос, кто не слышал букашку? Вот, даешь рэп-букашку, и на вокал букашку, и на бэк-вокал букашку. Вот, и я к чему это? Ну, все же слышали, да? То есть она на слуху, все знают, кто поет, все знают, что за песня. Вот, и это прям вот реально, это реально. Мне нравится, Вадим, я тебе тогда говорил честно, да, я всегда говорю честно, в принципе, мне не все нравится в твоем творчестве, но вот такие треки, вот сегодня я прям обрадовался, когда «Призраки» появились, да, это лично мое мнение, я не говорю, что, вот лично мне очень они понравились. Вот смотри, пишет Антоха. Вокал малость утоплен. Нет, вокал на месте, я объясню почему. Потому что если выдавить чуть-чуть вперед Вадима, то он будет забивать. У него своеобразный тембр голоса, у него своеобразная манера пения. И вот если ее выпираешь сильно, то она начинает напрягать. А вот тут прям, мне кажется, сделано все здорово, все классно, все на месте. Вот, Соня пишет, тембр голоса интересный. Олежек пишет, трек Вадима зашел, интересная работа. Вот, Юрка пишет, даешь все-таки симфоническую букашку. Симфоническую. Вот, из Минска Слайк пишет, добротный трек, особенно мне клавишные понравились, здорово. Вот, Олег пишет, вокал мне понравился, а букашка в роке меня взбодрила. Вадим, эта версия просто супер. Вот, информация свежая от Лехи Ксенофонтова. Через VPN треки получилось загрузить. Вот, так что вот у кого не получается, пробуйте через VPN грузить. Так, что еще у нас? Витос пишет, вот, согласен, вокал тяжело дается, но пониже бы на октаву было бы самое то. В общем, трек норм. Ты знаешь, мне кажется, если Вадиму сделать ниже на октаву, он музыкант, он профессионально играет на клавишах, я думаю, как минимум он понимает выше-ниже. Я думаю, если ему сделать ниже, ему тяжело будет петь, то есть, он вокально не возьмет. У него вот как раз золотая середина. Вот в этом треке мне все понравилось, там все здорово, все классно, именно в «Призраках». Вот, в принципе, Вадим, если есть желание, в грани прям «Призраки» беру безо всяких споров. То есть, если хочется, то добавляйся, делай заявку на грани. Сейчас вот прям мы третий как раз собираем. Так, что там еще у нас? А вроде все зачитал. От себя, собственно, все сказал. Единственное, вот хочется добавить. Вадим, вот все, кто критикует, просто посылай в жопу. Делай свое дело. Своего слушателя ты всегда найдешь. Я знаю, что у тебя есть много людей, которым нравится, что ты делаешь. Мне, как человеку, который ненавидит музыкантов, в принципе, потому что 70% моей жизни занимают чужие мне люди, которые играют музыку не всегда качественно. И я ненавижу музыкантов, я честно говорю. Я тебе могу сказать, что даже у меня сердце отложилось несколько твоих треков. Поэтому делай, что делаешь, никого не слушай, ни на кого не оглядывайся, все будет хорошо. Вот, все, давайте ехать дальше. Далее у нас что? А далее у нас... А, вот, смотрите, пишут, у Вадима 4 октавы. Слушайте, ну, я слышал, вот, пока из всего, что я слышал, я слышу одинаковый тембр, как бы, я не говорю, что он плохой, нет, он нормальный, все, ну, как бы, 4 октавы эти, я думаю, если ему взять ниже, и, как сказать, спеть можно, но всю песню спеть будет тяжело, вот я к чему. Поехали дальше, далее у нас группа из Минска, «Интерстелл», будет тяжело, вот я к чему. Поехали дальше, далее у нас группа из Минска, «Интерстелл», ну, это я так понял.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:10 на моих зеленых системных. Приветствую радиослушателей, приветствую онлайн-слушателей, приветствую тех, кто смотрит стрим, машу вам лапкой. Вот, Вадим, я тебя отдельно приветствую. Я понял, ВВФ — это Вадим сам пишет. Он говорит, у Вадима 4 октавы подложки на октаву ниже пропивается. Вот, я тебя обидел, видимо, ты закусил прямо на меня, не закусывай. Все нормально. Вот. Значит, нам надо, знаешь, что с тобой сделать? Я когда буду в Москве выступать, мы обязательно с тобой напьемся, если ты пьешь. Вот. И попоем песен, и выберем какой-нибудь тебе нужный, как это называется, нужный диапазон, в котором мы исполним вместе симфоническую букашку. Я у тебя на бэках подпою. Вот, так, что у нас отзвучали сейчас? Интерсект, ВВС, написал мне Славик, что... А где ты мне, Славик, написал? Я потерял. Где ты мне написал? Наверное, в этом. Сейчас. А, вот. Вот же, нашел. ВВС — это Владимир Сушкин, мой соавтор из Одессы. Одессы. Вот, где ссылка? Ссылку бросил. Так. Так ждал, когда ты скажешь «бахнем», пишет Леха. Ну, бахнули же. Так, Минск рулит.

Кто там у нас? Боевой хомяк пишет: мне нравится трек. Так, Олежек пишет: не хочется сравнивать, но прям Кукрыниксы ранее. Про трек скажу. Так, мне интересен. Тело усваивается. Вот. Не закусил. Ну вот, слава богу. Ну, потому что, знаешь, я почему? Я всегда переживаю, потому что на меня многие обижаются. Я же говорю, как есть. У меня прокладка между мозгом и языком отсутствует вообще. То есть ее нету. Меня очень много по молодости увольняли с работы. Вот, я многим начальникам своим разбил морды. Прям, ну, реально бил морды, на меня вызывали милиции. Потому что, ну, я говорю то, что думаю. Многие неадекватно к этому относятся и обижаются. Я поэтому всегда переживаю, думаю, сейчас обидится человек. А сейчас, видимо, к старости уже, ну, дело движется, да, уже песок сыпется, тапки белые уже купил. Я всегда предупреждаю, я переживаю заранее, чтобы люди не обиделись, потому что, ну, я говорю, как есть. А кто еще скажет? Ну, друзья всегда хвалить будут, родственники всегда будут хвалить, да? Враги всегда будут ругать. А я говорю, как есть. Вот то, что слышу, то и слушаю. Так, Юрка Арцизов пишет: когда будешь в Москве выступать и меня позови? Тебя позвать в гости или тебя позвать выступать, скажи мне. Слушай, я если на Москву соберусь, то, скорее всего, это будет сольник. Я не буду брать никого. Вот, в зал, конечно же, приходите. Я буду только рад. Потому что, ты знаешь, я сейчас прям настолько редко где-то выбираюсь играть. Уже я не езжу просто так. Я езжу, чтобы у меня там хотя бы получилась солярка и пожрать. Потому что, ну, за свой счет кататься, чтобы порепетировать в пустом зале, не хочу. Вот, поэтому я буду так это набираться, как это сказать... Хочу, чтобы народ приготовился, собрался и пришел. Вот так вот. Так, что там еще? Тесситуарный бас. Слушай, мне это вообще ничего не говорит, потому что я вот в этих в определениях без толков. Я из музыкальной школы ушел в 7 лет. В 6 пришел, в 7 ушел. Вот, проработал, заметь. Проработал в отделе культуры больше 15 лет, и я не знаю, что такое тесситурный бас. Вот, поэтому для меня это просто сотрясение воздуха. Я могу сказать, вот тут нравится, тут не нравится. Так, вернемся, давайте уже все-таки к Интерсекту. Вот, по вокалу напомнил Яшку из движения Яш, пишет Олег. А к Яше отношусь с уважухой. Кстати, где Яша? Кто Яшу видел? У меня 100 его пластинок лежит. Надо. Во, кстати, Вовкун, ты еще здесь? Ты когда будешь уезжать, не забудь у меня свои 5 литров водки и ящик, коробку с дисками. Надо будет в Москву отдать как раз вот Яше. Он никак до меня не доедет, а почтой почему-то не хочет. Так, что еще? Ну и, собственно, все. Собственно, все. От тебя, Славик, при всем уважении. Вот, ну, очень сухой звук получился в треке. Я не знаю, как... Я сейчас тебе четко не могу расписать по полочкам, потому что слушал в полухо. Не обижайся, ради бога. Но вот очень сухой прям звук. Такой он прям вот получился. Не знаю, надо... Я, если ты хочешь мое мнение, если оно тебе нужно, я послушаю потом отдельно этот трек и попробую как-то сформулировать, да, свое фи. Но мне не понравилось, честно, не обижайся только, ради бога. Именно вот качество звука. Так, вообще адвокат. Да ёшкин кот, ну все, звезда нам. Давайте ехать дальше. У нас теперь есть свой адвокат, друзья. У нас теперь есть свой адвокат. Кстати, адвокат, ну-ка, вот мне сейчас как раз нужен твой совет. На халяву, можешь мне дать совет? У меня, как у лейбла, есть проблема. Я хочу вычислить... Сейчас несколько человек улыбнутся, которые в чате. Мне нужно выяснить, кто отправил музыкальный трек, какой агрегатор отправил музыкальный трек на музыкальной площадке. Уже полгода не могу добиться правды ни от кого. И я просто не представляю, в какую сторону рулить.
какую сторону рулить. Просто мне направление хотя бы пальцем дай, куда, ну, если ты как-то хоть чуть-чуть в этом встречался. Вот, это я такой, я сейчас прошу консультацию на халяву, а мы ставим слушать сейчас человека, который сидит на Алтае. Трек называется «Моя война», Серега Риховский. Я давно уже не включал его песен в программы, и я надеюсь кайфануть. Я, честно говорю, я не слушал, поэтому давайте все вместе. Город Барнаул, «Моя война», Сергей Риховский. Ссылочку сейчас хапну сразу, чтобы не забыть. И, собственно, поехали, ставим, слушаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:21:20. Смотрите, какое красивое время системное на моих часиках. Вот, и только что отзвучал у нас Сергей Риховский, Барнаул, Алтай. Серега, я прям кайфанул так. Слушай, давно я тебя не брал в программы. Прям здорово-здорово. Здорово-здорово. Я обязательно послушаю, что я видел, что у тебя там много треков накидано, но я, видишь, я взял крайние ваши треки в программу, потому что, ну, как бы, вы наше все, а, ну, у меня просто времени не было перелопатить все то, что за время такого якобы моего отпуска тут нагрузили, и каждый день грузят, и когда я до них доберусь, не знаю, сейчас я, сейчас это у меня вторая программа. Наши старенькие, дальше я уже буду по новеньким, и как раз я доберусь до того, что вы тут нагрузили, потому что откачусь туда, к августу месяцу, вот, и послушаю, что там накидали, вот, ну, здорово, качественно, молодец, все красивенько, вот, смотрите, что пишет Вадим, качественно, Антоха пишет, интересно сделано, мне зашло. Далее, эпично звучит хорошо, Витос наш пермяк. А, нет, это наш хомяк боевой. Да, боевой хомяк пишет. Так, Олежек пишет, ух, с первых аккордов зашло, наикрутейшая работа. Обожаю манеру данного исполнения. От меня голос голосования однозначно. Дениска пишет, еще один голос улетел. Так, Алиска пишет, интересная песня, однако. Вот, позвольте это скоммунизить данный трек. Захарыч, ссылочку в студию. Олежек, ссылка лежит в Дискорде. Этот гасит и Ютуб, и ВКонтакт ссылки на неформатку. Он их режет почему-то. Я их поэтому перестал туда кидать. Вот, Калюня Архиреев нарисовался. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. По тебе соскучилась Елена Николаевна. Да, ждет она от тебя паспорт и сколько тебе пластинок надо, и каких, и деньги ждет. Вот, и пока ты тут, я пока ты тут, я тебе сразу в лоб деньги давай. Давай деньги. Не успел послушать, кого все хвалят. Ой, Калюнь, тут много интересных ребят сегодня было. Поэтому послушай обязательно. Обязательно послушай запись. Так, что там пишет нам? Коляновна, видимо, сливовку только разбавленную может употреблять, а ты как раз ее кровушкой разбавил. Классный коктейльчик. Коляновна вообще не пьет. Ты знаешь, у меня беда, мне бухнуть не с кем, поэтому мне пришлось стать диджеем на неформатном радио, чтобы было с кем бухнуть. Потому что, вон, смотрите, она опять встала в проеме, это фурия, это гарпия. Я наехал на прайд, он сейчас прям взял кошелек и бежит в Тулу. Он тебе сейчас деньги принесет и паспорт свой, скорее всего, заодно и ипотеку оформим на него. Вот, и чего еще? Вот, пишут, Елене Николаевне денег дадим. Вот. Так, что там еще у нас? А, про Коляновну и пьет, не пьет. Она пьет, знаешь, что она пьет? Она вино, вот представляешь, покупаем хорошее абхазское вино. Ну, в данном ценовом диапазоне, который я могу себе позволить. Хорошее абхазское вино. Вот, но оно вкусное, мне оно реально нравится. И она что делает? Она туда прям бодяжит колу. И я первый раз, когда это увидел, у меня прям глаза вот так вот, раз, и все. И меня, когда спрашивают, Зухер, почему, ну, я гоню самогонку, вот, Калюня тоже, кстати, этим балуется. И у меня вся вот сливовочку, которую я пью, она 70, она классная, она вкусная, я свое. Меня спрашивают, почему ты вино не делаешь? Я говорю, потому что если я сделаю вино, представляешь, сколько надо сил потратить на вино, да? Это же не самогонка, это надо за ним ухаживать. И достаю эту бутылку, я ее там полгода кровью, потом вымучил. Берет Колян и льет туда колу. Что произойдет? Произойдет убийство. Ну, понятно же. А я сидеть не хочу и жену люблю. Как я без нее? Вот, так что вот так вот. Так, полигон ассоциации Forever. У нас, смотрите, два старых знакомых встретились в чате. Сибиряки. Сибиряки, один с Сургута. Вот, а второй он теперь москвич закоренелый. Вот, Коляновна гурман. Да нет, Коляновна убийца просто хороших напитков. Вот, все, друзья, что, поехали дальше. Про Серегу все рассказал. Серенька, я тебе еще раз, я не знаю, стрим видишь, не видишь, я показываю классно, прям мне очень все понравилось. Обязательно послушаю, что ты там еще нагрузил. Едем дальше, далее у нас Питер. А как без Питера? Как без Питера? Группа называется «Карта бита». В свое время они у нас появились с «Бомбардировки», и потом они у нас как-то прижились, как-то приросли к нам. Всегда там пела девочка. Честно скажу, у этого трека я чуть-чуть послушал, там теперь мальчик поет. Вот, трек называется «Хомяки», город Питер. «Карта бита». Сейчас я посмотрю, что-нибудь написано ли там. Вот, питерская команда «Карта бита» с новой остро-социальной песней. Песня направлена на неизбежное сочувствие к хомякам и их питомцам. Вот, собственно, ставим, слушаем. Ссылочку хапаю сейчас сразу, чтобы кинуть ее в Дискорд. Поехали, у кого есть что наливать, наливайте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:31:13. Опять красивое системное время. Вот, у меня вопрос к группе «Карта Бита». Группе «Карта Бита». Ну-ка, какого хрена вы, куда вы Ренатку убрали? Где, почему ее тут на вокале не слышно? Это раз. А во-вторых, я вас сейчас сразу поругаю чуть-чуть, а потом буду читать хвалебные комментарии. Че со сведением-то? Че, вы же никогда не подводили, у вас всегда все так классно было. Сейчас прям вокал где-то там в аду внизу где-то там вокал. И прям вот вообще задавлен, а гармошки прут, как мама, не горюй. Вот, если никуда в пластик еще не закатали трек, советую вам пересвести. Но это как бы мое личное мнение. Вам, конечно, самим принимать решение. Вот, а теперь я буду читать комментарии. Смотрите. Так, Антоха пишет: неплохо, на моей памяти третья песня про хомяков, которая мне зашла. Вот. Далее. Песня с юмором. Витосу не хватило размаха и веселья. Тема-то прикольная. Это, кстати, он написал песню-то про меня. Он же у нас боевой хомяк. Так вот, насрать на руки услышал в тексте строчки. Драматично. Подожди, а песня про жука у нас от группы «Гравитационная неустойчивость». В золотой коллекции вообще находится. Вот, и теперь у мужика вся рука в чем? В говне жука. Вот, так. Калюня пишет: песня неплохая, не хватило напора, не хватило напора экспрессии, потому что вокал был где-то в жопе. Вы уж простите мой французский, я думаю, жопу нам простят единороссы, и мы не лишимся еще одной вышки. Так, Соня пишет: песня веселенькая, я бы протанцевала, я бы протанцевала. Так, что там еще? Нравится данный инструмент. Какой у тебя инструмент? А, вот, гармонь или аккордеон? Подскажите, что звучит. Слушай, мне кажется, это был аккордеон. Мне кажется, это был аккордеон. Именно вот по этим вот по гнусавым ноткам, мне так кажется. Ну, может, я ошибаюсь. Карта Бита. Есть тут кто-нибудь живой? Тут их, походу, нету. Их, походу, нету. Так, песню «Кроты, хомяки» трудно переплюнуть, но у них получилось. Задорная песня. Слушай, «Кроты, хомяки» — это же вот... Это мое самое святое, самое родное, понимаешь? Это вот самая гнусная песня, которая была на моей памяти, и она мне нравилась. Она мне нравится своим деструктивным вообще просто состоянием души. Это песня, под которую хочется ржать. Вот, мне кажется, их сложно пока переплюнуть, потому что я так подозреваю, это был у кого-то героиновый приход, и вот в нем родились кроты-хомяки. Что еще? Все! Все, где эти вот, где эти миллионы, понимаешь, миллионы комментариев? Все, я все зачитал, я все зачитал. Так, друзья, итак, подведем историческую черту. Эфир состоялся, все треки отзвучали, да, все восемь. Я литру не допил, вот смотрите, у меня от литры сколько осталось, но как бы она 70-градусная, поэтому мне хватает. Серёнька нас покинул. А какой вопрос задал Серёньке? А, чтобы он не забыл мне напомнить, закинуть ему ящик с пластинками для Яши. Вот, потому что он на выходных собирается ко мне в гости. Ну и, собственно, все, друзья, завтра ночью, ну или поздно вечером, а на сайте неформатного радио появится запись эфира. Ставьте галочки за всех исполнителей, которые вам понравились. Альтернативная голосилка точно так же работает. Вот. И чего? И чего? И услышимся с вами ровно через неделю. Ровно. Подождите, а бомбардировка у нас была на той неделе. А, значит, мы услышимся во вторник. Мы услышимся во вторник с вами в рамках неформатной бомбардировки. А в среду подведем, понимаешь, итоги голосования по сегодняшнему миксеру. Все, всем пока. Нет, подождите, мы на стриме мы еще остаемся. На стриме-то мы еще, конечно, остаемся. А вот с радиослушателями мы сейчас замечательно попрощаемся тем, чем мы и начали. Где эта сволочь? Где эта сволочь? Сейчас. Где же эта сволочь? Вот же она. Вот, для радиослушателей мы ставим следующую песню, чтобы им было, единороссам посвящается. Вот, на стриме еще повисим, я пару стопок с вами бахну.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу. Эдвард и Алекс Ван Хален позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк. Ребят взял под свое крыло Джин Симмонс, этот дракоша из Кисов, кто не знает. Но демо полностью провалилось. В 77-м Warner Brothers взялись за Ван Хален. И уже в 78-м году первая же пластинка заняла 12-е место в Билборд. Через 3 месяца альбом получает статус золотого, а еще через 3 платинового. 10 миллионов копий! Вот тебе и детишки иммигрантов. Это же американская мечта в действии. В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с 6-го альбома 1984 года, песенку «Jump», песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален, «Jump».

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезно, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. Разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные.

вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

спеши достучаться до небес. Они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

И слела свеча, я забыл погасить. Сижу без света, но мне хочется жить. Пусть этот мир утонул в дерьме, пусть ангелы давно крылья в карты проиграли. И все прекрасно, только во сне. Пусть все сгорело, чего мы так ждали. Мне наплевать на мнение других. У меня есть свое, и оно важней. Я будто хожу между зеркал кривых, и с каждой минутой становлюсь лишь злей. Князья мира для себя пишут закон. Свобода слова палку перегнула. Между газетных строк слышится вонь, а муза для поэтов навсегда уснула. Вокруг лишь грязь, лишь слова без дела, и страна, как свеча, истлела.

Не спеши достучаться до небес, они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно, а пока достучаться.

источник простых человеческих стен. Весна наступит, как ни старайся, и нас снова скормят друг другу, нас снова скормят друг другу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали!

Мысли спали среди развалин, думать, кажется, было поздно. За окном просыпался Таллин, жадно пьющий рассветный воздух. Жар огня подбирался ближе, мы смеялись и пили кофе.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep, эта группа называется. Наряду с Skies, группа Sleep, родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой Doom и Stone Metal. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 18-м году без предупреждений появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2000...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками. Но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов, ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

20 лет я называл тебя весною, а в 24 была ты летом, а в 35 ты превратилась в осень, зимой была ты. В 48, в 15 лет я называл тебя фиалкой, а в 24 была ромашкой, а в 35 я называл мимозой, а в 48 была ты.

15 лет я называл тебя невестой, а в 24 была женою, а в 35 я называл подругой, а в 48 безмозглой дурой. В 15 лет мы целовались где попало, а в 24 нигде попало, а в 35 чуть-чуть и то по пьяни, а в 48 совсем.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи.
0: А-а-а. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
4: Золотая коллекция неформатного радио.
5: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
6: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Nomady Band», город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

где обрести любовь и веру в Бога. Как избежать предательства и лжи?

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Закат, восход солнца вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем? Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

Не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

Для нас час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю. Как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В одному веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность типа популярность пришла к коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за 2 недели написал все текста к новому альбому Фэтному. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.02 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько на ваших. Не знаю, у нас время синхронизировалось, не синхронизировалось. Ну, как есть, как есть. Вот, всем привет. Привет, Ленка, привет, Родик, привет, Маринка, Вадим, здравствуй. Кто там, Женек у нас по линии. Привет, щите, Витос, здравствуй, здравствуй. Кто там у нас еще? Антоха, Серега Онский. Вот, кого 300 лет не видел. Привет тебе прям огромнейший. Прям огроменный. Вот, и вроде никого не забыл. Вроде никого не забыл, ну, если чего, то не обижайтесь. Значит, просто пропустил. Итак, друзья, сегодня у нас последний миксер. Да, последний миксер в этом сезоне. И вчера прям было много грустных смайлов. Ну, а что делать? Нам тоже хочется отдохнуть. Поэтому, собственно, вот так. Сегодня у нас эфир на такой легкой волне. Просто вспоминаем хорошие треки ушедшего сезона. Вот, и потихоньку побухиваем, кому есть чего. Вот, собственно, давайте начнем с двух победителей прошлого миксера. Очень меня порадовали прям пиджак на голое тело. Хорошо, что они выиграли. Ну и в ништяки забрал Маринку с ее рыбами. Вот так вот, ставим, слушаем два трека нон-стопом и потом продолжим.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, мы уже начинаем наблюдать обычную для нас, как это называется, кулинарную, как это называется, выставку. Коляновна жрет активе, Зухер тоже жрет активе, вот. А Стрела Морфея, я так понял, кто тут у нас? Рука вроде мужская, да? Сашка это или Светка, не пойму. По-моему, Сашка у нас с фляжкой самогонки, вот. Серега у нас какую-то непонятную хрень пьет. Ну, походу, на воду не похоже. Что-то прозрачное. Тоже, видимо, что-то вкусное. А у нас активе. Ну, Вадим, как бы я даже и не сомневался, только где, блядь, креветки? Почему сегодня без креветок, друг мой? Вот, но тем не менее, стол впечатляет. Только почему сырники с картошкой? Вот. Ну, а мы с активией. Мы с активией, нам тоже неплохо. Вполне себе вкусно. А итак, друзья, 21.13 на наших железных системных, зеленых системных. Все, я уже... Вот видите, уже все, уже пора в отпуск. Потому что уже заговариваемся. Вот. И давайте расскажу для тех, кто у нас первый раз, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», вступайте в нее, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и, конечно же, все уже давно в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть прямо в эфирной теме во ВКонтакте, а также в группе большая такая жирная кнопка «Эфирный чат». На нее тыкнуть, там все можно прочитать. Вот, креветки Вадим сожрал вчера. Ну, тоже неплохо. Ленка-точилка у нас сидит на берегу моря, ей тоже запиписечно, молодец, прям вот сейчас Коляновна тебя прокляла буквально, потому что благодаря мне она не на море в этом году, и в следующем году тоже она будет не на море. Вот, поэтому, да будь ты проклята, точилка.
3: Нет, я могу быть на море, ты же меня не отпускаешь одну?
2: Нет, конечно, тебя не отпускаю. Как ты можешь быть на море? Как? На, да, какие, на какие средства?
3: Ну, я буду откладывать.
2: Ты будешь откладывать? А смысл тогда? Тогда смысл, если ты еще будешь туда откладывать. Вот.
3: А может, у меня левый заработок есть?
2: Вот, значит, мы больше сделаем ремонта. Мы сделаем больше ремонта.
3: И быстрее.
2: И быстрее сделаем, да. Вот. А, это жареный кабачок, это не сырник. А я прям решил, что это ты решил картошку с сырниками и, понимаешь, прям... Я забыл, как с купатами. Вот, ладушки, Ванька, привет тебе, друг мой. Пишет, борьба была, что надо, ты знаешь, прям порадовали. Порадовали девчонки из Смоленска нас. Вот, и прям вот будем надеяться, что они будут у нас почаще появляться. Так, ладушки, итак, что сегодня у нас будет? Сегодня у нас никакой борьбы, никакой битвы. Сегодня прям такие меланхолично приятные треки. Пробежался я прям буквально по... уже давно все эти треки в ротации. Вот, собственно, мы сегодня просто отдыхаем и так вот финально, спокойно заканчиваем очередной сезон миксера. 70 выпусков. 70 выпусков уже прошло. Представляете, это 70 недель. Это прям практически полтора года. Коляна, представляешь? Ты представляешь? Вот у нас сегодня прям мало того, что финальный, юбилейный. А, сухое белое. У Серого сухое белое. Тоже ничего. Вот, ладно. Итак, отзвучали у нас победители прошлой программы. Собственно, все они уже...

про себя знают. Далее у нас группа Аманава. Стрельнули они у нас с Дуняшей, прям очень хорошо они с ней в свое время стрельнули и поселились у нас на долгое время. Итак, ставим, слушаем. Группа Аманава, город Москва, Дуняша, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 21:20 на наших зеленых системных. Отзвучало только что у нас Аманала со своей Дуняшей. Вот, пишет. Пишет Витос, что у них и другие песни очень даже неплохие. Да, все неплохие, но вот эта прям хорошо вошла в свое время. Ну, по крайней мере, на данный момент для меня лично это пока лучшее, что у нас есть из Аманалы на сайте. Но опять же, это лично мое мнение. Вот, все треки, которые сегодня... У нас только один будет трек, я вот жду... У нас группа по линии, они прям досводят буквально трек вот в эти секунды. Вот, и просили они, чтобы я не ставил их трек, который у них уже в ротации. Хотят они сделать сегодня прям премьеру трека. И вот он прям у нас свеженький, горяченький прозвучит. Так что как только вы загрузите, Пашка, я сразу его скачаю. Но маякните мне куда-нибудь, пока вот я обновляю модерацию треков, пока я ваш трек не вижу. Вот, это что касаемо группы по линии. Вот, все остальные треки, я не потому, что я их выделил как-то из остальных. Да все песни классные у нас. Ну, программа вмещает всего 8 треков в себя. Поэтому я основывался только на личном вкусе. Ни в коем случае не хотел обидеть никого. Просто вот это дождливое, замечательное, охуенное лето просто настраивает на меланхолию, и поэтому сегодня такая у нас финалочка будет меланхолично, спокойно, приятно. Вот, так что не обижайтесь, кто не попал в так называемую песню года. Ну, всего 8 треков. Ну, как всех. Я бы всех вас, конечно, бы слушал и слушал. Ну, никак. Всего 8. Вот. Очередное открытие неформатки в свое время появилось у нас Бажена Вецешевска. Вот. И как бы рубануло прям не по-детски. Рубануло не по-детски, понравилось и осталось у нас. Вот, собственно, трек Бажена, я запуталась, город Москва. Опять же ставим, слушаем, поехали. Запись, да, работает, кнопочку нажал, да, отчитываюсь, кнопочку нажал. Итак, Бажена, я запуталась, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот, закачал я. Все, Пашка, закачал я ваш новый прям вот только-только из печки пирожок, трек по линии. Мы вас прям самыми последними включим, такую вишенку на торте сделаем. Вот, привет, человек Анатолик, здравствуй, город Свердловск, жене твоей Лерке приветище огромное. Вот, молодцы, Боженко, здравствуй, вот, хорошо, что ты нарисовалась. Прям вот желаю тебе в следующем году, ну, для нас это следующий год, для остальных это половина года, у нас просто сезон закончился, и ты попала в этакую песню года, неформатки. Вот, твоя, чтобы работоспособность вот эта вот не пропадала, больше новых треков, ну и, конечно же, грузи их на неформатку. Вот, Толян, немного ты пропустил, вот совсем немного, всего две песенки, и то вторую ты уже слышал. Так, что там у нас? Что там у нас? Вот пишут ребята, что замечательные музыканты у Бажена. Ну, это слышно. Спецы, профессионалы, молодцы. Вот, так, что там, давайте уже будем читать комментарии. Знакомые все песни, пишут Стреломар. А сегодня все песни знакомые, все хорошие, все классные. И прям вот замечательные. Так, Точилка вот пишет, прекрасная песенка. Родик пишет, как же офигенно звучит соляк. Вскайфовал снова и снова. Родик сегодня у нас будет просто эманировать прекрасными эмоциями. Так, что там у нас еще пишут? Жаль, что такой перерыв будет. Ребят, ну как без перерыва? Во-первых, на самом деле неформатка-то она не перестанет работать. И за то время, пока не будет программ, очень много будет работы проведено. Нам же надо будет перебрать, заново пересобрать плейлист. Переместить старичков, новенькое сделать. Очередное чистилище по неформатке. Как бы дел-то дохерище. Вот, и они все будут делаться. На это, конечно же, надо время. Его надо отрывать от семьи, от работы. И отдохнуть-то особо не получится. Просто мы отдохнем от программ. А опять же, вы соскучитесь. Вот, нагрузите больше хороших треков новых. И будет с чем вступить в новый сезон. Поэтому это нужно. Без этого никак. Вот, Свердловске туман и жарко. А, кстати, говорят, там вас накрыло нахуй дымом всех, да? Ну-ка, расскажите, чем вы там дышите? Научились ли вы уже ездить на углекислом газе вместо бензина? Очень оно нас интересует. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа Крис. Стрельнули они, ну, по крайней мере, для меня, вот именно с этой песни. «Снег скроет все», город Питер. Ставим, слушаем, вы комментируете, если желаете, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: 21.32 на наших зеленых системных. Чуть не забыл ссылочку даже кинуть. Хорошо Коляновна напомнила. Прям вот я реально кайфую под эту песнягу. Не знаю, там все просто. Ничего наворочено. Но так звучит классно. Прям здорово. Катюхи что-то у нас, смотрю, нету в этом в чате. Ну, значит, запись послужит. Катюх, спасибо тебе за охуенную песню. Двигайся дальше. Грузи нам больше треков. Хочется слышать от тебя что-то еще нового. Натаха нарисовалась. Привет тебе, Натаха. Вот, кстати, мы к вам в пятницу собираемся с Коляновной. В субботу. На ваше вот это вот мероприятие. Так что два сидячих места забронируйте под нас там. Под нас там. Два трезвых сидячих места. Так, вот у нас Сашка со Светкой пишут. Даже не знаем, что и говорить о треках, если они все знакомы и хороши. А что говорить? Хвалить надо. Хвалить. Артистам уже приятно, когда их хвалят. Это самое то. Витос вот первый раз песенку услышал, но говорит, замечательно. А Маринка написала: «Снег, крутая вещь». Так, что у нас там? Кайфует у нас Боженко. Родик написал: «Меланхолия, снег скроет все». А, кстати, ну да, скоро он придет, потому что, судя какое у нас лето, я думаю, снег вывалит где-нибудь в середине августа. И будет вполне себе так это планомерно и хорошо. Так, что там у нас? Будет ли хардкор? Слушай, ну, сейчас я погляжу, кто у нас остался-то. Нет, хардкора не будет. Сегодня все спокойняга. Спокойняга. Более-менее шустрый у нас по линии вот с новой песенкой. Прям вот совсем новая-новая, супер-супер. То есть вы будете первые, кто ее вообще услышал, кроме звукорежиссера и музыкантов. Так что возгордитесь. Вот, только лежачие места. Это как? А что там, надо приходить в этих, в плавках и купальных костюмах? Ласты брать или чего? Я не знаю, как это. Маску, трубку для дыхания. Антоха, привет тебе. Привет тебе, дружище, забыл с тобой поздороваться. Вот, ну исправился. Исправился. Ладно, едем дальше. Далее у нас Маша Канимара. Тоже прям вот стрельнули, прям вот хорошо в душу запали. Город Пермь. Их представитель как раз вот наш Витос в чате. Вот, «Волосы кольца» называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:38 на наших зеленых системных. Володя, привет, привет, здравствуй. Хорошо, что ты зашел. Хорошо, что ты зашел. А вот на самом деле песня года — это такой замечательный повод всех опять увидеть в чате, потому что как-то вы просто так не заходите. Вот песенка увидели, что будет в эфире, зашли. А нет бы, раз зашли, поздоровались. И нам приятно, и вам хорошо. Ладно. Только что у нас отзвучала Маша Канемара «Волосы, кольца». Шикардосный просто трек, великолепный. Что там нам народ пишет? Сегодня вот вечер прекрасно уже. Сегодня будет много женского вокала, но не только. Но не только. Вот, но все прекрасно. Натаха пишет, вот прекрасная песня. Антоха написал, что песня больше зашла, чем свежая. Вот это больше зашла, чем свежая. А Витос нам обещает еще две песняги на неформатку закинуть. Ну вот, хорошо, они как раз отстоятся, наберутся, как это называется, крепости, аромату. Вот, и в новый сезон с новыми песнями. Так, Точилка пишет, вот, чтобы пояса тугими клятвами. На земле так мало настоящего, так попросим же у небес. Шикарные слова. Что там? Маринка написала. Крутанский эфир, треки очень сильные, немного фолк-тема, но очень качественно обыгранный и текст осмысленный. Ну, Родик кончает. Родику хорошо, он сегодня прям, ух, сегодня он прям будет счастлив. Так. Володя вот написал, больше, чем 5. Больше, чем 5. Это прям вот уже супер-супер. Вадимка пишет, хорошая песня, все вкусно. Молодцы. Так. Так, все вроде, да? Мужчины сегодня будут ли выступать? Конечно, будут. Конечно, будут. И прям вот сейчас у нас прям семейная пара, насколько я помню, да? Владимир и Наталья Платвиновы. И еще одна песня, которую вот я и услышал, и слушал потом всю неделю на повторе. Потому как прям так душевно, так просто и так хорошо, а давно я уже не слушал. А итак, Владимир и Наталья Платвинова, «Едем домой» называется трек, поехали.
3: Можно дарить сны

едем домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вот такой вот шик. Такой вот шик прилетел к нам из Оренбурга. Володь, спасибо тебе огромное за такую классную песню. Прям вот реально, реально классно, реально душевно, реально добро. Ее хочется слушать. Так, ладно, читаю комментарии. Вот Точилка пишет: вот моя любимая песня. Боженко написала: эта песня душа. Точилка: вот завтра дорога ее дорогой включу. Ну, такую, да, ее когда домой. Ее, по-моему, можно всегда слушать. Причем, вот если бы она длилась минут 10, она бы все равно не напрягала бы. Очень классно. Так, Серега пишет: вот как легко, здорово. С удовольствием слушаю, пишет Витос. Все просто и со вкусом. Добрые, грустные песни. Сегодня много добрых песен. Много грустных песен. Сегодня у нас осень. Осень, потому как конец июля, да, и дождик. Родик вот написал: помню этих авторов, красавцы, как родная, словно из души звучит песня, окутывает теплым домашним пледом в минуту порыва северного ветра. Спасибо, создатели. Натаха вот пишет: классно, душевно. Вадим написал: красота. Маринка пишет: вот очень душевно, согласна со всеми. Володь, спасибо, правда, классная песня. Здорово, что есть такие песни в мире. Прям становишься добрее и понятнее. Вот, далее. Ладно, далее. Далее же. Человек, который случайно залетел к нам на неформатку и поселился практически, я думаю, что навсегда. Спасибо тебе, Серый, за то. Это человек, который играет на всем, который делает вкусно, красиво, очень мало лишних телодвижений, все в меру, все как надо. И тебе от меня конкретно спасибо за твои дудки в мою песню. Никак я ее еще не досведу, прости, засранца. Но вот сейчас у нас будет как раз каникулы, может быть, я займусь, может быть, я все-таки ее доделаю, потому что там все прям шикарно и уже хочется людям показать, но пока никак. Вот, итак, Сергей Ионский, трек называется «Время». Поехали, ставим, слушаем, комментируем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Привет, очкарик, привет, Сашка. Давно тебя не видели, не наблюдали. Что-то ты прям запропал. Сегодня, видишь, день открытий. Народ подтягивается. Все, кого давно не видели, не слышали. А так, только что у нас отзвучал Серега Омский со своим временем. А Ленка Точилка пишет, вот у меня даже голова прошла, ура. Серый, тебе пора открывать свой кабинет музыкотерапии. Напиши, лечи голову и душу. Так, что там у нас пишут? Так. Тут у нас все с очкариком здороваются. Вот Родик пишет, эту песню помню, и снова бесконечная красота. Так, Онского приятно слушать, пишет Стрела Морфея. Витосова прям распирает от удовольствия. Вадим написал класс. И все. Вот, что-то сегодня прям по Сереге обычно все сохнут, а сегодня никто ничего не написал. Ну, я наговорю, Серый, я тебе желаю, чтобы творческая импотенция тебя не посетила никогда. Вот, ждем от тебя новых песен в новом сезоне миксера. И давай, пусть у тебя все будет запиписечно. Вот, желаю тебе здоровья в первую очередь. Потому что у нас тут молодежь в основном в чате. А ты у нас уже дядька серьезный. Пусть у тебя ничего не болит и все получается. Вот, ладно, едем дальше. Далее будет один из моих любимых вокалов. Один из моих любимых вокалов. Девочка, которая у нас появилась буквально на заре, наверное. Ну нет, не на заре, но лет уже 8 мы так это плотно дружим. Юля Глебова, группа «Час пик», город Минск. И ее вот спутать с кем-то просто невозможно. Просто невозможно, потому что это всегда шикарно. Трек называется «Молю», поехали, ставим, слушаем, ну а вы просто кайфуйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. Это была Юля Глебова, час пик, город Минск, Беларусь, сибры наши. А вот Анатолик пишет, полтора года назад была в 5+1. Нет, в 5+1 она была с другой песней и гораздо позже, чем эта песня звучала в миксере. Почему-то половина не помнит. Ну, ребят, видимо, вы просто пропустили этот миксер. Вообще у нас с Юлькой такие хорошие отношения. Как только у нее что-то свеженькое появляется, она грузит и, как правило, всегда выигрывает, потому что, ну, вы сами слышали, это прям, это голосина прям вот до самых кишок продирает. Молодец она, я ей всегда... Ну, ей как бы и желать не надо, она очень работоспособна, они молодцы, они там у себя в Беларуси очень достаточно неплохо присутствуют. Вот, если появится где-то у нас, мы с Коляной, конечно же, обязательно сходим на концерт, потому что, ну, вообще, как только видите на афишах какую-то знакомую группу, обязательно идите, я считаю, это правильно. Надо ходить на концерты. Вот, Родик пишет, были в какой-то они... Они были во всех программах, и в «Без воды» были. Нет, в «Мюслях» они не были, в «Без воды» были. Потом просто у нас какой-то был эфир с ними. То есть мы много общались. Так, Маринка пишет, вот здорово, мощно, на надрыве. Точилка пишет, хорошо звучит песенка, но не помню ее. Стрела Морфея тоже ее не припоминает. Натаха пишет, вот песня великолепная и очень эмоциональная. Только вчера Юлю вспоминали, в Тулу скоро приезжает группа с цимбалами. Рассуждали о природе цимбал. Ну вот если бы Юльча бы приехала бы в Тулу, мы бы, конечно, прям руки в ноги и побежали бы. Но, увы и ах. Что-то они тут недавно выбирались, по-моему, в Москву и в Питер. Но как-то сложно у них все это прошло. Так, Витос пишет, не все понятно, да и не важно, песня-то хорошая. Стрела Морфея пишет, спета с душой. Вадим вот пишет, первый раз слышу песню, запомнил ее надолго. Ну, перейдите по ссылке, я же ссылочки кидаю, там очень много песен у Юльки, и они все достаточно такие, прям царапают по сердцу. Так, Антоха пишет, великолепный вокал. Про бач был, да-да-да-да, там очень много. Так, Стрела Морфея пишет, от такого великолепия вокальных и музыкальных данных у меня уже прям настроение поднимается, несмотря на легкую меланхолию сегодняшних композиций. Ну, они хорошие все, я же сказал, что они все меланхолистые, но хорошие, по крайней мере для меня. Так, Серега вот пишет, здорово, но, блин, песня это еще и текст. Я не разобрал. Ну, Серег, там все просто. Там все просто. Если вслушиваться в текст, не так уж сильно у нас различаются языки, понять смысл можно. Вот, ладушки. И вишенка на торте, да? Как мы обещали, сегодняшняя прям вот презентация. Вы первые-первые. Вы сегодня первые-первые, кто услышал эту песню. Только что прям буквально из студии. Только что ребята выгрузили трек на неформатку, и я ее прям вам ставлю. Группа Полини, город Питер, «В темную ночь зимнюю» называется трек. Поехали, ставим, слушаем, комментируем. Вот эту песню точно можно обсуждать, потому что ее еще никто, кроме нас, не слышал. Вот, написано, что песня группы Полини «В темную ночь зимнюю» раскрывает новый потенциал звучания и добавляет более драйвовых красок в палитру альбома. Плотный гитарный звук, мощная ритм-секция, легкий. Вот зачем вы это пишете, ребят? Ну вот, мне кажется, это совсем ни к чему. Надо было написать про песню, а не про плотные звуки и легкие нотки. Ладно, это, конечно, вкусовщина. Давайте слушать. Итак, группа Полини, Питер, «В темную ночь зимнюю». Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.06, все зазевали, я зеваю, Колянов назевает, собака спит, за окном дождь, а прям меланхолос полный. Так, Ленка пишет: хорошая песня, мне очень понравилась, только что у нас отзвучала группа по линии, прям свежая-свежая песня в темную ночь зимнюю. Так, Серега пишет: работа студийная, а что-то вокал не поправить чутка. Ну вот, кстати, я сегодня или вчера когда-то я Пашке отписался, что с вокалом бы еще бы поработать. Но уж очень они спешили в последний миксер. То есть как бы спешили, видно, чутка не доработали. Так, Вадим пишет: видимо, год без осени, сразу в зиму. Да, вот хотелось бы надеяться, потому что если у нас такое дождливое лето, представьте, что будет осенью, уж лучше пусть сразу мороз жахнет и все. Так, что там у нас? Маринка пишет: чувствуется, что... А, ну это все у нас про осень, про лето. Так, Антоха вот пишет: однозначно в эфир, мне зашло нетипично, но вкусно. Вокал мимо нот, Серега написал. Ленка Точилка пишет: опять о зиме, но хорошо, завтра у реки, как их все, заряжу под костерок и чай из самовара с травками. С травками. У тебя самовар или самовар с трубочками? Так, Стрела Морфея пишет: хорошая композиция, понравилась. Впрочем, ребята всегда делают хорошие вещи. Записывалась ли бомбардировка? Да, записывалась, завтра выложу запись. И бомбардировку, и миксер сегодняшний. Очкарик пишет: вот мне нравится, но вокал обработан как через унитаз. Бэки норм и вокал норм, а звук, блин, ему пережали, просто пипец. Просто пипец. Так, Родик написал: вот сегодня подборка офигенная, удовольствие от каждой песни. И вроде все, больше никто ничего не написал по треку. Нет, здорово, все. Все здорово, но с вокалом еще подшаманить надо. Потому что реально он там кое-где вываливается, малеха. Но это как бы уже так, мелкие штришки доработать и все. И прям хоть сейчас на пластинку и получать золотой диск. Вот, от себя скажу, что поставлю этот трек прям завтра же, наверное, в ротацию, пусть он там будет, потому что миксеров у нас не скоро, а голосовалка на этот миксер не планируется, все треки уже в ротации, ну и как же мы, Павлуху Антропавлика надо обязательно забирать тоже, так что этот трек, я думаю, прям завтра переместится тоже в ротацию и будет там крутиться. Вот. Так, что там у нас? Самовар с шиповником, мелиссом, иван-чаем, смородиной и так далее. Вот, и так далее нас интересует, и так далее оно насколько веселит. Так, что там? Ну, все, что хотел, собственно, поставил. 8 треков отзвучали. Будет у нас еще один 9-й трек, за который хочется сказать отдельное спасибо ребятам, потому как, ну, для меня лично это было очень приятно, как, ну, вы поймете, что, конечно же, это приятно не только мне, а всем, кто трудится на неформатке, всем-всем-всем, диджеям, модераторам, даже Коляновне ей приятно, она тоже там прозвучала, как великое зло. Но смотрит она на меня, говорит, что-то преуменьшили, говорит.
3: Нет, нормально.
2: Нормально. Вот, когда в эфир снова? Ребят, скорее всего в октябре, но возможно, что и в сентябре. Потому что накопилось очень много дел и по неформатке, и вокруг неформатки, и около неформатки, и по дому, и в семье. Вот, но возможно, что миксер вернется в сентябре, а бомбардировка однозначно вернется только в октябре. Вот. А так, в принципе, может быть, иногда будем видеться, слышаться. Ну, вдруг. Такое тоже бывает. Итак, все-таки, в принципе, о чем я распинался-то? У нас Стрела Морфея и Леха Годун сделали песню, которая называется «Неформатное радио». Ее уже многие слышали. Не все, но многие. Вот, стоит она в ротации. Стоит она и тешит, и греет мне душу. Вот, собственно, ставлю этот трек, говорю всем, ребят, до свидания, всем счастливо, после него включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Услышимся с вами теперь, всем счастливо, после него включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Услышимся с вами теперь не скоро, но обязательно услышимся.

0: Пусть все, что задумано, у вас получится. Колян, ты что-нибудь скажешь? Нет, тут
1: всем напослед... пока.
0: Всем пока. Вот она сегодня многословная. Все, друзья, счастливо. Сейчас «Стрела Морфея» с Алексеем Годуном, и потом включится что-нибудь другое. Пока. Привет всем, друзья! 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной неформатный миксер в эфире.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Рельсы, шпалы.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

взглядом о намбере, мне мишнурками с тобой связаться. Ухожу. Это песня повстанца, ему бы сегодня живым.

кресло. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон,

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

мобильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо, выдыхаю.

кончил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как небо.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

меня, ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. А смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Все гениальное просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. У микрофона Юрий Арцизов. Программа «Все гениальное просто». Хочется мне сказать, что мы выходим каждый первый четверг месяца, но практика показала, что, дай бог, мы выходим в два месяца один раз. Это в лучшем случае, но я вижу в этом, наоборот, ценность данной программы. А уж сегодня, почему она вдвойне ценная, сейчас вам расшифрую. Оглядывая всех исполнителей, которые ко мне приходили, большая часть все-таки мужского населения ко мне доходит, ну и в друзьях музыкантов, мужчин и парней у меня больше, это факт. А сегодня, ну, для меня лично такой праздник, что то малое население женщин и в моих друзьях именно музыкантов, оно на вес золота, что называется. И сегодня вот такой исполнитель, автор, сидит напротив меня. Я с большим трепетом озвучиваю это имя, этот псевдоним, мы сейчас об этом поговорим. Это Ирис. Включайся в разговор, улыбайся, здоровайся со слушателем.
2: Всем привет, с вами Ирис.
1: Вот давай мы поговорим об этом псевдониме. Почему Ирис? Откуда пошло?
2: Вообще изначально этот псевдоним не музыкальный. Когда появился сайт, соцсеть ВКонтакте, естественно, все там регистрировались, и я тоже зарегистрировалась. Имя, фамилия, ничего как бы интересного. И через месяц я подумала, как-то это скучно, надо что-то придумать. И мы с подругой прям сели и такие, давай что-нибудь придумаем. Надо что-нибудь, чтобы было связано с именем. Меня зовут Ирина, вот, все родственники меня называют именно полным именем Ирина, то есть ни в коем случае не Ира, это у меня мама всех приучила. Я такая, ну, может быть, вот есть цветок такой, ирис, может быть, как-то... И подруга такая, о, да, прикольно, давай Ирис Флёр. Ну, по сути, то есть подруга мне придумала псевдоним для сайта ВКонтакте, и я называлась Ирис Флёр. Музыкантом я тогда не была, я работала в офисах, ну, в разных сферах. И вот просто у меня появилась страничка ВКонтакте «Ирис Флёр», и постепенно этот псевдоним «Ирис» перекочевал в жизнь, то есть я еще не была музыкантом, но меня уже начали называть «Ирис», именно когда я познакомилась с музыкальной компанией, скажем так, у меня появились друзья-музыканты, и они просто, не спрашивая, как меня зовут, они познакомились изначально со мной в соцсети, они начали меня называть, ну, Ирис, ну вот, которая Флёр, ну, Ирис, это Ирис. И всем дальше, то есть, как я знакомилась, всем дальше говорили, ну, это та Ирис, вот, которая Ирис, цветочек, Ирис Флёр. И как-то вот Ирис, я думаю, а мне поначалу было очень странно, я думала, ну, как бы меня Ирис никто не называет. А потом я втянулась и поняла, что это прикольно, классно.
1: Слушай, обязательно ты об офисах поговорим, о твоем становлении как музыканта, но обхватывая гитару, мы, собственно, первую песенку сейчас покажем слушателям. Скажи, что это будет за композиция?
2: И на самом деле я еще не придумала, как ее все-таки лучше назвать. Она у меня называется «Прыгай». Песня «Метафора», она на самом деле есть такая книжка «Дом в котором». В общем, книжка, где много всяких разных миров. Если хочется окунуться в какие-то мультивселенные и прочее, подумать, то я советую почитать. И, по сути, песня о конкретном персонаже, там есть цитаты некоторые его. Те, кто читал, сразу эти цитаты узнают. Те, кто не читал книжку, для себя найдут в любом случае смысл, потому что она двойственная песня, я бы сказала.

0: Ирис на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Я когда тебе представлял, самое главное, это забыл сказать, что мы же с тобой познакомились в том самом, как мы выяснили, любимом проекте «Музыка в метро», но об этом позже будет. Вот, я хочу все-таки с истоков, вот ты про офисы там заговорила, как я знаю, что ты самоучка, то есть за плечами нет консерваторий, там музыкальных школ никаких?
1: Нет вообще никакого музыкального образования. Конечно, впоследствии, когда я начала вообще, когда пошла по пути музыканта, я, конечно, обращалась к частным педагогам и по гитаре, но по гитаре мало, честно сразу скажу, потому что как-то не до гитары мне было. Главная цель была все-таки вокал сделать себе какой-то, который хотя бы чуть-чуть меня устроит. Вот. Начала заниматься музыкой в 25 лет. То есть до этого это было только в мечтах, то есть я с детства вообще очень любила петь.
0: А что сподвигло, извини, что перебиваю, вот этот щелчок, что вот в 25 бах и начала? Или это так тянулось-тянулось и просто прорвало как-то?
1: Я думаю, что все-таки если так отследить, то тянулось. То есть с детства очень-очень мне нравилось петь. То есть я, например, заходила в подъезд, мне нравилась акустика, я там пела какой-нибудь «Тополиный пух», «Иванушек», вот что-нибудь такое. Или какие-то песни, которые мы на музыке в школе разучивали. Мне нравилось, как голос звучит. Но в музыкалку меня, к сожалению, не отдали, потому что, ну, как-то так вот сложилось, что родители не обратили внимания на мое желание. Может быть, я не была настойчивой, может быть, стоило понастойчивее. Вот, и как-то постепенно, когда я уже выросла, когда я уже училась в университете, специальности государственное муниципальное управление, по зову души, между прочим. Это как бы уже отдельная тема, почему я не пошла дальше в эту сферу. Это как бы мы сегодня не касаемся, наверное, этого вопроса. Но я думаю, многим понятно, почему. Вот, идеалистам там не место, и людям с повышенным чувством справедливости. Вот, но когда я была в этой всей как бы движухе, да, университет и прочее, я попала случайно в компанию музыкантов. И я просто смотрела, ну, думаю, блин, ну вот люди тоже там некоторые не учились, поют, думаю, прикольно. Но я просто смотрела и помогала им там в чем-то, то есть помогала там как-то продвижению, да, каких-то, вот я там дружила с девчонками. Сама не в эту степь не шла.
0: То есть инструмент не брала еще?
1: Нет, то есть мысли купить гитару у меня не было. У меня появилась мысль купить гитару, когда я услышала песню «Амелины Мели».
0: Угу.
1: И я такая, опа! Девочка поет под гитару, ну, девушка уже,
0: ну, да, понятно,
1: да. Поет под гитару свои песни, и записаны они на тот момент были просто на диктофон, то есть даже не было профессиональных записей. Сейчас у нее, конечно, есть уже альбом записанный. И я слушала и думала, может быть, мне тоже купить гитару и попробовать писать песни. И я нашла, ну, друга своего знакомого, который гитарист, я говорю, давай поедем с тобой в магазин, и ты мне поможешь гитару выбрать. Он, конечно, сначала офигел, такой, ну давай. В итоге вот мы с ним съездили, купили гитару, и я начала учиться.
0: Слушай, ну а как, кто тебе показывал первые аккорды, что-то, или ты в интернете, где это, как?
1: Он же мне показал, по-моему, там буквально первые аккорды, но я дальше пыталась в интернете по каким-то самоучителям. Сразу скажу, что это... Если хотите чему-то научиться, лучше идите сразу к какому-то педагогу.
0: Хотя бы первые там, да, становления первые.
1: Потому что вот это вот самостоятельное обучение именно гитарному мастерству у меня длилось год, вот, и я, то есть год гитара, по сути, в углу пылилась, я брала ее, ты не понимаешь все равно сам, как тебе работать, как тебе
0: быстрее.
1: Педагог
0: нужен, конечно, наставник.
1: И в какой-то
0: нужен
1: момент я это осознала и думаю, а что это? И плюс еще в интернете мне попались какие-то там курсы месяц, и вы сыграете свою первую песню. Я такая, мне подходит, у меня нету 10 лет, чтобы учиться, потому что мне как бы и так уже 25, вот, точнее, 20 не подходит, у меня нету 10 лет, чтобы учиться, потому что мне как бы и так уже 25, вот, точнее, 24 мне на тот момент было, когда я...

0: Просто поначалу я понимала, что пианино это сложнее. В моем случае, то есть это инструмент сам по себе больше,
1: Не потаскаешь его, да?
0: да, и сложнее учиться. А у меня все-таки цель была именно петь. Мне очень хотелось петь, а аккомпанемента нет. И кто будет петь с девушкой, которая вдруг в 25 лет решила, что ей надо петь?
1: Слушай,
0: Кто
1: тогда
0: ей
1: вот
0: будет подыгрывать?
1: так еще разговор заверну. Вот хорошо, ты купила гитару. На тот момент уже песни твои в голове были или стихи какие-то отдельные, или ты просто играла что-то общеизвестное вот в тот
0: Я
1: момент покупки, да?
0: всегда писала какие-то, знаешь, я не могу назвать это стихами, что-то я всегда писала, но это не песни были. То есть песни я начала писать именно прям под гитару. То есть когда я уже научилась первым трем-четырем аккордам,
1: Ну, у тебя
0: я...
1: какой-то мотив изначально, или оно как-то вот как у тебя на сегодняшний день, как рождается песня?
0: Ты знаешь, всегда по-разному. То есть бывает, у меня, например, с одной песней, я ее сегодня тоже в программе исполню, было так, что написалось четверостишее буквально. Я думала, что оно, ну, такой вот мини-стишок, я это
1: Ну,
0: называю, да?
1: такой катренчик один лежит, и
0: Да,
1: да.
0: как бы на какую-то актуальную тему. И вот оно у меня написалось, я его выложила в свою группу ВКонтакте. Я иногда там выкладывала вот не песни, а просто вот стихи какие-то.
1: Да-да-да.
0: И я думала, что все, дальше как бы это никуда не уйдет. А в какой-то момент прошло, там, не знаю, года три, наверное, после этого момента, я сижу, и у меня в голове вот это. Я понимаю, что это не стишок, это песня. То есть я начала вот это вот переделывать в полноценную песню.
1: Мотивчик какой-нибудь
0: Да,
1: выпивать
0: каждый
1: стал,
0: раз
1: да?
0: по-разному. Иногда бывает, я просто сижу, например, хочу... Было даже так, что я хотела выучить кавер какую-то песню. Такая, пытаюсь петь кавер, а он не поется, у меня вообще какая-то, он накладывается на другую
1: Рождается
0: мелодию.
1: свое что-то,
0: Да,
1: да?
0: и я думаю, почему я не могу спеть мелодию песни, которая должна быть, а пою какую-то другую, то есть эти слова, да, на другую мелодию. И вот одна из песен у меня так появилась, то есть я такая, так, стоп, убираем слова, что это за мелодия, начинаешь наигрывать мелодию, понимаешь, что приходят уже какие-то слова. Как-то так. Но у меня обычно сразу полностью песня не приходит. То есть мне нужно какое-то время, чтобы допришли остальные слова. Вот обычно так.
1: Момент вот от прихода, извините за слово прихода, и завершения долгий срок
0: По-разному. Бывает за несколько дней, то есть 2-3 дня. Бывает песня полностью написана.
1: тянется, когда бывает
0: А
1: долго.
0: бывает, да, вот как я сказала, вот спустя 3 года я поняла, что это не стихотворение, а песня.
1: Слушай, обхватывая гитару опять руками, перейдем ко второй композиции. Мне нравится, что собеседник у меня разговорчивый. Сегодня мы обязательно посудачим еще сейчас и к
0: Да.
1: музыке в метро. Что сейчас будет за
0: Кстати,
1: композиция?
0: вот сейчас тогда будет песня, как раз которую я написала стихотворение, да, маленькое, коротенькое. Я думала, что... Ну, это точно не песня, а это в итоге песня. Меня волнует очень сильно экологическая ситуация в мире. Не только вообще в стране, а в
1: Не
0: мире.
1: по-детски, да.
0: Да, в какой-то момент, ну там много лет назад, я себя поймала на мысли, что меня напрягает, вот я каждый раз выношу мусор, и меня напрягает количество, то есть сколько я одна произвожу этого мусора.
1: А сколько же в доме в целом, да?
0: Да, сколько в доме, сколько нас вообще людей на планете. И я задумалась, вот, и появился как бы это стихотворение, а потом появилась и песня. А сейчас я вообще уже занялась, то есть свой мусор я стараюсь сортировать. Есть как бы уже куда его сдавать, появляются и контейнеры, и всякое такое. В Москве и области, я в области живу, если что, это делать попроще, чем, наверное, в регионах, но мне так спокойнее, то есть я знаю, что часть своего мусора я не выкидываю, а отдаю на переработку, то есть я чувствую, что я как каким-то способом влияю на ситуацию, потому что я считаю, что начинать нужно всегда с себя.
1: Это
0: И
1: да.
0: песня об этом, собственно, о перепотреблении, о том, что мы иногда не думаем, что останется после нас. И она называется «После тебя».

0: Ирис на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Слушай, Greenpeace бы оценил бы эту песню.
1: А, кстати, знаешь, я ее пела на кастинге «Музыка в метро», и там один из жюри, член жюри, Дмитрий, зовут, оценил. Сказал, что очень социальная песня на актуальную тему. И это было приятно.
0: Уж очень часто мы про музыку метро, давай подбираться к этой теме, но через электрички. Давай мне расскажи все-таки, ты купила гитару, там, я понимаю, кавера какие-нибудь разучивала, свои песни уже писала. Вот этот первый шаг в электричку, да, для того, чтобы спеть тем, кто едет в вагоне. Во-первых, что тебе сподвигло на это, какое желание, да, вот, и страшно ли было? Я в электричках не пел ни разу, хотя в свое время я в переход вышел, когда еще, извините, милиция гоняла, да, никаких музык в метро не было, мне нужно было банально заработать на большой букет цветов для девушки, да, и я понимал, что кроме как вот пением я за короткое время не заработаю, и мне это удалось. Любовь с нами много, что ты же знаешь, делает. Вот ну, что тебе сподвигло выйти в электричку, и было ли страшно, вот расскажи мне, и что это такое петь в электричках?
1: Как я уже сказала, я живу в области, и работала я в Москве. Я очень часто ездила на электричках и видела музыкантов в электричках, и каждый раз я думала, как классно, я бы тоже хотела. У меня прям мечта появилась, навязчивая идея. Еще до того, как я купила гитару, я просто представляла себе, я не думала, что это сбудется когда-то, я думала, что это что-то несбыточное, что я буду петь, играть серьезно. То есть я об этом мечтала, но думала, что это нереально. Потому что, ну кто, вот в 20, уже сколько лет, ну, вот да, это да, вот да. Все. В итоге я наблюдала за музыкантами, потом я попала в музыкальную компанию, и там две девчонки, у них была группа, и они помимо выступлений в клубах играли в электричках тоже. Я на это смотрела, думаю, прикольно, но сама как бы не двигалась в эту сторону. В итоге, когда я начала уже учиться, то есть уже 4 аккорда я себе сделала.
0: Освоила,
1: баре
0: да?
1: еще плохо, но так, слегка. В итоге... Эта музыкальная группа из двух девушек распалась, и у одной девушки получилось так, что она поет, но не играет, и она ходила акапельно в электричках, пела, то есть продолжала, ну, то есть ей нужно было как-то зарабатывать на жизнь, а я такая, а я с ней дружила, и я тут такая думаю... Ну, а давай я же вот учусь, давай я с тобой пойду, я тебя, может быть, как-то подыграю и, ну, и подпою заодно. То есть, и мы с ней пошли, первый раз был с ней.
0: Вдвоём, да-да-да.
1: Но я скажу сразу, что мой первый раз, он случился чуть позже, и это совсем другие ощущения, когда ты с кем-то идешь. С кем-то идешь ты по фану.
0: Ну,
1: то
0: да,
1: есть
0: да,
1: тут
0: да,
1: человек
0: да,
1: уже в среде, он тебе все расскажет, покажет, ты идешь просто,
0: да,
1: ты идешь просто на расслабоне. Я правда там лажала, я прям так и говорила. Мы заходили в вагон и говорили, знаете, я вот только учусь играть на гитаре, я вот некоторые аккорды еще плохо ставлю, поэтому мы там вот конец, мы 33 коровы пели, я помню.
0: Ага.
1: Моя идея была вот эти 33 коровы, и там были барешные аккорды, и я их в конце там не могла доиграть, и я как-то так, и все смеялись, да, девчонки молодцы, учись, все получится, и как-то так. А когда я пошла уже одна, спустя там несколько месяцев, вот это было, конечно, настоящий стресс, то есть я где-то минут 20 стояла в тамбуре, с гитарой, то есть у меня не было, мы без микрофонов, и я без микрофонов первые разы ходила, то есть не разы, а даже первый год я ходила без микрофона, без подключения, просто гитары. Я стояла в тамбуре минут 20, не могла собраться, меня просто трясло. В итоге, что я сделала? Я зашла в вагон и говорю, здравствуйте, сегодня мой первый раз в электричках, я раньше прям рассказала всю историю, что я раньше ходила с девушкой, которая пела, а теперь я вот захотела петь, теперь я одна. И все таки хлопают мне, да, давай, молодец, мы тебя поддержим. И вот я, и пела я, ну, тут можно, да, название же песен?
0: Да, конечно.
1: Я выбрала песню Нюши, «Чудо», вот, без микрофона, голосочек, естественно, еще не, ну, как, какой есть, то есть я с педагогом не занималась, то есть все это на вагон прокричать нереально, ну, как бы надрывалась, я скажу так, но люди меня очень поддержали, потому что электрички до сих пор я с теплом отношусь к ним, потому что именно они дали мне ту поддержку, когда вот я одна пошла, и люди мне сказали, все классно, у тебя все получится, на тебе еще денег кинут, на тебе вот на развитие,
0: слушай,
1: на тебе там вот на это.
0: Слушай, а на сегодняшний день еще в электричках бывает? Нет-нет, да зайдешь поиграть.
1: Вот год уже не ходила, потому что метро как-то немножко подзатянуло в целом. А так я люблю, конечно. Я стараюсь возвращаться туда. То есть Ну, вот год что-то вот я не
0: была. Расскажи мне, неопытному человеку, это же все неофициально там в электричках-то получается, да? Не гоняют там, не за ушко тебя не выкидывают?
1: Получается, я вот где-то с 2013 года, да, первый раз я в 2013 году пошла. То есть уже у меня...
0: Стаж.
1: Десятилетие, да, вот не считая, да, годы, которые я пропустила, ну, так будем считать, 10 лет. За это время было буквально вот по пальцам одной руки моменты какие-то с полицией, потому что там обычно полиции не бывает.
0: Ну, да.
1: Вот. Она бывает вечерами, но раньше вообще все было максимально проще. Там и контролеры даже тебя не трогали, билет не спрашивали. Сейчас, конечно, все изменилось. И полиция, может, чуть чаще ходит. Но в целом музыкантов не трогали и не трогают. Бывают принципиальные сотрудники полиции, бывают принципиальные контролеры. Есть моменты. Но это очень редко и мало, поэтому...
0: Как бы... Слушай, ну давай сейчас уже переходим к музыке в метро. Если уже сравнивать с твоей позицией, да, насколько ты в это погрузилась, электрички и вот музыка в метро, этот проект, где мы официально стоим, ну мы, потому что я тоже часть этого проекта, да, поэтому я говорю мы. У меня такой вот шкурный вопрос. Электрички выгоднее по деньгам, чем музыка в метро? Я думаю, это многие слушатели хотят узнать. Мы не называем суммы, но вот...
1: Я бы не сказала, я думаю, что плюс-минус одинаково.
0: Одинаково, да.
1: Да. То есть разницы денежной я не чувствую, чувствую... Мне поначалу вообще в метро было сложно, то есть когда я только попала в проект, я же привыкла играть, то есть ты заходишь в вагон, перед тобой сидят люди...
0: А ты идёшь,
1: да,
0: а в метро, наоборот, ты стоишь, люди идут.
1: Ну, ты как бы... Ты стоишь, да, ты стоишь, поешь свою песню, и на тебя либо смотрят, либо не смотрят, люди там своими делами занимаются. Но, тем не менее, перед тобой готовая аудитория.
0: А ты хочешь стой, хочешь иди по вагону.
1: Да, то есть и мне было комфортно, я в таком привыкла, в таком режиме. И когда я попала в музыку в метро, и поток людей идет на тебя, вокруг тебя.
0: Им 90% пофигу, что ты там и существуешь.
1: Да, мне было очень тяжело энергетически, то есть просто на тебя идет поток людей, и из них, конечно, останавливается, кто-то слушает, но в целом ты все равно поешь в этот поток людей, и я не могла никак словить дзен. То есть я первое время, даже когда была в проекте, я больше все равно в электричках играла, потому что мне было комфортнее. Потом я словила вот эту золотую середину, то есть я поняла, что электрички — это одно, а метро — это другое. Но в электричках есть такой момент. В метро мы стоим, поем, играем официально, тут спокойствие такое, что тебя ни сотрудники не тронут, ни проходящие тебе, даже если что-то скажут, а что это вы тут поете, а ты опа на табличку, официальный проект. А в электричке ты как бы немножечко людям все-таки навязываешься, потому что это транспорт, не все готовы тебя слушать, это все музыканты понимают, я хочу сейчас сразу сказать... людям, которым не нравится, что музыканты поют в электричках. Да, мы все это понимаем, мы стараемся, там, если кто-то с детьми едет и просит там, не играть в этом вагоне, мы стараемся там, какие-то просьбы удовлетворять, но так вот сложилась жизнь.
0: Не от хорошей жизни.
1: Да, так сложилось, что хочется делиться музыкой, творчеством, а иногда это сделать просто негде. И когда говорят, ну вот иди и пой там в каких-то клубах или там вон в интернете, ну это же совсем... Опять же, ну как я могла бы пойти в клуб петь, когда я только взяла в руки гитару, куда бы я пошла? Кто бы мне, какой бы мне клуб был рад?
0: Ну да, нет, логично, есть такие всякие свободные микрофоны, но насколько ты там растешь как исполнитель,
1: не
0: кому
1: растёшь.
0: Это нужно, вообще никак. Мне кажется, в метро даже больше удовлетворения и финансового, и какого-то вот...
1: Я, кстати, вот выросла очень сильно в электричках, именно потому что у меня была ответственность. Я понимала, что вот я... Пришла сюда, да, не могла доиграть несколько аккордов. Надо учиться доигрывать,
0: конечно,
1: допивать.
0: Конечно.
1: И люди, кстати, видели мой прогресс. Вот кто часто ездит, мне говорили, вот как ты уже классно поешь, видишь, молодец.
0: Слушай, а я себя поймал на мысли, вот вчера на площади Революции стоял, уже не первый раз это наблюдаю. Я понял, что, ну, у меня устоялась какая-то программа, да, но я там песенку другую добавляю, но, скажем, резко в уровне не расту. Вот у меня есть какой-то уровень, да, ты сразу не прыгнешь там еще, да. Ну, так чуть-чуть, конечно, ты совершенствуешься. И я все время думаю, как же мне вот, ну, как-то расти-то надо в чем-то, да? И я научился эмоционально, глядя людям в глаза, ну, особенно женщинам, да, улыбаясь, очень часто проходит, улыбаясь, и возвращается, кладут мне деньги. Я вот уже сколько раз заметил, что я улыбкой человека возвращаю. Ни песни свои, ни исполнение, мне кажется, пофигу на это. Но я научился как-то эмоционально человека заряжать. Я смотрю, идет и думаю, сейчас вернется. И реально возвращается, кладет. Вот у меня два или три раза вот за последний был, я думаю, если я вышел на новый какой-то уровень вообще просто.
1: Ты гипнотизируешь, надо попробовать.
0: То есть, да, а я обычно вот, я сейчас очень хорошо, что на Площади Революции, по-моему, поменяли лампочки, сейчас стало светлее. Там, я не знаю, вот играла ты последний.
1: А там по-разному что-то. Вот
0: сейчас стало светлее, да? И я, ну, лучше глаза людей вижу. И вот вчера вот так вот женщину я вернул опять. Наверное, я вышел до какой-то уровень, себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот, что я... Вокал у меня посредственный, исполнение тоже, но я вот научился зарабатывать каким-то таким...
1: Я думаю, что это... правильный подход, потому что все-таки мы музыканты
0: должны
1: для того играем музыку, да, не чтобы самолюбованием заниматься, да, вот я тут такой красивый весь стою, а все-таки дарить какие-то эмоции.
0: Ну согласись,
1: улыбкой,
0: клевый же проект, взглядом. Клевый проект.
1: Проект офигенный. И честно, еще каких-то вот там не знаю, 10 лет назад, мне кажется, музыканты вообще и подумать не могли, что когда-то такое в метро будет на официальном уровне.
0: Я тебе скажу, да, я сейчас поплачусь и к третьей песне перейдем. Я, когда мне было 20 там с чем-то, у меня был период, когда я работал в метро, именно убирал станции на этих машинах поломоечных. У меня был период 4 месяца, я поработал на Площади Революции именно. И вот тот переход, в котором я сейчас пою, я его мыл. И я вчера стою, играю, думаю, господи, как все поменялось. То есть, когда-то я тут с веничком ходил, подметал ступени, сейчас я пою свои песни. Психологический момент, он приятный на самом деле для меня, потому что я все-таки себя больше вижу исполнителем песен, нежели уборщиком. Поэтому вот для меня это важно. Я думаю, у тебя также была мечта, что ты ушла из офиса и стала петь вот...
1: Да, просто офис, мне кажется, меня медленно убивал. То есть я чувствовала потенциал.
0: Хватай гитару, переходим к третьей.
1: Вот, занимаюсь раскрытием потенциала, да, музыкального.
0: Да, к третьей песне, что это будет за композиция?
1: Третья песня, я ее представляю обычно, песня о безответной любви.

0: Ирис на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Напомню, что Ирис исполняет свои композиции, что немаловажно, но я хочу как раз спросить, как ты относишься к каверам? Я знаю, что ты иногда их поешь, то, что тебе близко, как ты сказала, да? Процент каверов в твоем репертуаре большой, больше своего или 50 на 50, или как? Вот, а расскажи, поделись.
1: Ну, написано песен моих авторских, конечно, меньше, чем я знаю каверов, но я стараюсь играть 50 на 50, но иногда у меня бывает такое настроение, что мне вообще свои песни не хочется петь, и я пою только кавера, потому что, ну, хочется просто кавера попеть. Это не связано вообще с деньгами, то есть некоторые музыканты считают, ну, для них, может быть, так и происходит, что кавера приносит больше денег. Я так не считаю, потому что у меня есть отклик и на мои песни, и на кавера. Я кавера пою по зову сердца. Мне нравятся некоторые песни, я это называю так, я беру их и присваиваю, хотя бы вот на момент исполнения.
0: Проживаешь
1: да,
0: эту песню.
1: Да, проживаю эту песню, пою, делаю, ну, быть может, как-то чуть ее не скажу, что меняю, но да, ну, свою какую-то, свой взгляд, свое видение добавляю, да, голосом, манерой исполнения, ну, да, вот. Да, да. И часто, кстати, заметила, что у меня очень много именно мужских песен в репертуаре каверов.
0: Ну, отзывается, значит.
1: Да, где-то отзывается, и, видимо, по голосу подходит, а по тональности мне, наверное, вот как-то... Как-то я постоянно, как не сажусь учить новый кавер, думаю, да вот, опять какая-то мужская песня.
0: Я не буду называть имен, но в чате прочитал такую вещь, в чате «Музыка метро» ребята писали, что они иногда посматривают на часы, когда пройдет их сет, лишь бы уйти, потому что им вот бывает стоять тошно. Они на самом деле смотрят, как их жизнь проходит. То есть, ну, это
1: мне
0: прям
1: кажется,
0: совсем
1: это
0: вот
1: связано,
0: так печально.
1: Все-таки с тем, насколько часто ты играешь в проекте.
0: Да.
1: То есть, если я стараюсь играть 2-3 раза в неделю, потому что я чувствую внутренне, что если я буду играть каждый день и по несколько сетов, у меня случится просто выгорание, и я все-таки прихожу в метро именно подарить свои эмоции и свою энергию песнями, голосом. Это сложно делать, мне сложно делать это каждый день.
0: Мне кажется, у тех людей выгорание, кто...
1: И я не готова делать это даже вот, ну, за деньги. Да, люди кидают деньги, но я еще заметила такой момент, когда ты энергетически опустошен, и когда тебе...
0: И денег нету.
1: И денег меньше кидают.
0: Это тоже не ты только замечаешь, я то же самое замечаю.
1: То же самое физическое состояние тоже очень влияет, конечно, когда... У меня бывает чуть физически себя как-то вот немножко уставший чувствую, да, тогда и сет проходит чуть сложнее, и хочется, чтобы побыстрее как-то время прошло, немножко отдохнуть, потому что я все-таки если играю подряд, то я играю, я во время сета не отдыхаю.
0: Я то, что
1: вот,
0: надо,
1: но
0: да,
1: это часто связано с физическим состоянием, потому что я стараюсь, я боюсь вот этого выгорания, и я стараюсь себя вот, если я чувствую, что я все вот прям не готова, да, вот сегодня нет у меня энергии, нечем поделиться, я лучше отменю. Потому что я понимаю, что в таком состоянии я больше, наверное, психов и неадекватов привлеку к себе потом своей энергии,
0: ну,
1: да,
0: логично,
1: вот этой вот.
0: Да,
1: мне,
0: да, да, да.
1: Как гитары не строят, я не строю. Я когда, кстати, заметила, у меня гитара бывает на мое физическое состояние, да, реагирует. Я что-то где-то вот подсдуто, да, энергетически, и гитара тоже начинает расстраиваться, и как-то вот не клеится все. Поэтому, если есть возможность отменить, я отменяю. Если такой возможности нет, отменить, конечно, я пойду, поиграю. Ну, честно,
0: ну,
1: вот
0: понятно,
1: может, мне
0: да,
1: легко даться с этого.
0: Наверное, ты права. Если люди, которые каждый день выходят в метро да по 2 сета, вот у них выгорание 100%,
1: да,
0: я думаю.
1: Без этого, ну, невозможно, мне кажется. Плюс еще есть такой момент, я вот сейчас коснулась его слегка, психи и неадекваты. Помимо того, что мы играем музыку, нам приходится... Мы находимся в открытом пространстве, и нам приходится отбиваться, грубо говоря, от каких-то людей, которые вообще вот... И это тоже наносит определенные...
0: Ну, тебе есть что конкретно рассказать? Потому что я сейчас расскажу ту же ситуацию. У меня их миллион этих было.
1: Ой, из музыки в метро у меня практически каждый сет что-то происходит. То в полицию кого-нибудь ведем, то деньги кто-то пытается вытащить. Вот это, кстати, частая история. Вытащить деньги. Я уже коробку привязала к тележке. Но ты знаешь, все равно вот находятся люди, которые пытаются там какую-то подмену сделать или еще что-то. Или... кинуть чем-то, было, что кинули, вот касаемо в метро, да, что-то, это или монетка была, или что-то, мы так и не поняли, Ну, я испугалась, потому что попало это все в гитару. Uh-huh. Естественно, я в этот момент пела, звук был, щелчок очень громкий.
0: По гитаре,
1: то
0: ну,
1: есть
0: понятно,
1: люди,
0: да.
1: которые шли, тоже испугались. Но мы так и все, вот никто не понял, все оглядывались, никто не понял, кто это сделал. Потому что я в этот момент была в песне, видимо,
0: ну,
1: в себе
0: понятно,
1: немножко
0: да.
1: вообще как-то... Да, а так, в принципе, у меня есть вообще история по трэшове, что рассказать я могу, но это уже не из музыки в метро, а из уличной музыки, и даже не из Москвы. Вот если надо, расскажу.
0: Расскажи, а почему нет?
1: Я еще вот после пандемии случившейся, я вдруг решила, что мне надо, может быть, по каким-то городам попробовать поездить, потому что проект «Музыку в метро» закрыли, когда откроют непонятно, я подумала, что вот лето, надо, наверное, куда-то поехать, попробовать поиграть. И так удачно сложились обстоятельства, что я попала в Анапу, вот, а потом я попробовала поездить там на следующий год в Новороссийск, там в Ялте я еще пела, ну так,
0: то
1: вот в общей сложности.
0: То есть поиграла по югам, да?
1: Да, и заехала в Ростов-на-Дону, рядом с Ростовом есть еще Таганрог. Uh-huh. Думаю, в Таганрог надо обязательно съездить. Родина Ромы зверя, а я зверей люблю. Посмотрим, что там за город. Вот, город на самом деле классный, если его благоустроить, прибрать, убрать, вообще замечательный. Но рассказ не об этом. В общем, играю я в парке в местном. Гитара, колонка, все с подключением, как положено. Люди классно реагируют, собрались вокруг меня люди. Видимо, не часто, может быть, музыканты выступают, либо...
0: Ну, ты прям так вот на шару встала, без разрешения, без всего.
1: Да,
0: прям...
1: да, потому что, ну, я так посмотрела, там есть местные музыканты, то есть гармонисты, баянисты какие-то, кто-то даже пел, я так, ну, подобрала позицию, чтобы никому не мешать.
0: Мешать, ну,
1: да,
0: да.
1: Это я всегда так подыскиваю вариант. То есть сгонять кого-то с места – это не мое.
0: Ага.
1: И... Играю, пою, все классно, реакция вообще людей, видимо, к местным музыкантам уже как-то попривыкли, а тут увидели новое лицо, и вокруг меня люди собрались. И тут я пою песню, и я слышу, что в толпе какая-то женщина, вот откровенно неадекватно, что-то орёт, а что орёт, я не понимаю. То есть она прям что-то орёт, либо там заткнись, вот это вот что. Я обычно не реагирую, то есть я продолжаю петь, я вообще ничего не делаю, тем более я вижу... Еще не совсем стемнело даже. Много людей вокруг меня стоит. То есть все нормально. Она сейчас поорет и уйдет. Я думала, что так будет. Но не тут-то было. Она кинула в меня бутылку стеклянную. Да. С криками, ссорами кинула в меня бутылку. Слава богу, эта бутылка не долетела до меня. Она долетела, чуть-чуть как бы рядом с колонкой приземлилась. Что было бы...
0: Разбилась?
1: Разбилась. Осколки полетели мне по ногам. Я с голыми ногами, это лето, естественно.
0: Ну, да.
1: Ну, обошлось без всякого там... Без крови, без всего. Колонка немножко была намочена. Что это было? Пиво, не знаю, не пиво. В общем, что было в этой бутылке? Вот это вот немножко,
0: ну, а
1: на колонку приземлилось.
0: В хорошем состоянии таком, да? Приподнятом.
1: Я бы сказала, что у нее что-то с психикой неадекватное. Даже не то, что она была пьяная. Она просто была неадекватна. Поэтому я на нее никак, когда,
0: ну,
1: она орала, я никак не реагировала. Мне бы, может быть, стоило остановиться, но что бы я сделала?
0: И, ну, да.
1: В общем, меня в этой ситуации расстроила больше всего реакция людей, которые стояли. Они как бы ничего не сделали. Она просто кинула в меня бутылку.
0: И ушла.
1: Да, и ушла спокойно. И люди такие стояли просто, ну, как будто бы это нормальная ситуация. У меня первый... И я, естественно, прекратила пить.
0: И пить в том числе, да.
1: И пить, вот пить, может быть, и стоило бы, да, после этого случая. Прекратила пить в расстроенных чувствах. Ну, то есть меня трясет, меня только что бутылку кинули, а я не могу убежать, оставить свое оборудование за этой женщиной.
0: Ну,
1: то есть пока я буду за ней бегать, у меня растащит все мое оборудование, да. И, в общем, получается, что за меня особо никто не заступился. Да, мне, конечно, сказали, да не обращай внимания. Но сложно, не...
0: Таких, да?
1: сложно не обращать внимания, когда в тебя только что бутылка прилетела. И, честно говоря, этот случай, наверное, все-таки мне немножечко психику так подорвал, потому что я теперь с охраной иногда хожу в метро петь, потому что...
0: Слушай, ну у тебя, да, у тебя случай-то такой прям
1: ушел
0: курьезный.
1: Представляешь, сколько ходила по электричкам, такого не было. Всегда даже самые, казалось бы, ну, на вид как будто бы маргиналы, там, да, бомжи какие-то, они всегда мои самые преданные фанаты, всегда там и помогут, там, и денег последние отдадут, и, ну, вроде заходишь в вагон, чувствуешь, что что-то, ну, как-то... Не... А они оказываются нормальными. А тут ничего не предвещают, ну, я думала, поорёт и поорёт, и уйдет. Ну, может быть, у него там что-то, какое-то обострение, там, не знаю, летнее.
0: В метро согласись, что, наверное, все-таки больше словесные кидают, да, какие-то вещи, нежели вот как тебе там монета прилетела, какие-то больше таких нелестных слов.
1: Знаешь, за что мне прилетает? Это вообще просто, я уже не знаю, смеяться или плакать над этим. Мне постоянно люди в возрасте кидают претензии, что я пою на английском языке. А у меня ни одной песни нет на английском языке. И, то есть я пою...
0: А им кажется, что, наверное, на английском.
1: Я пою вот того же Джареда Лето, например. Ага. Пою, и в момент идет на меня какой-нибудь там мужчина, дедушка, бабушка, и начинает просто орать. Что это ты тут поешь? Иностранщину всякую? Давай на русском пой, еще с такими...
0: Да, да, да,
1: ну, я просто сейчас не буду так...
0: Ну, да-да-да-да.
1: И я просто в этот момент не останавливаюсь, ничего не объясняю, я просто продолжаю петь. Вроде бы с дикцией у меня все нормально, слова не коверкую.
0: Ну, это люди, да.
1: А тут уже...
0: Если ты видела мою гитару, с которой я в метро, у меня наклеено зеркальце вот на этом месте. Именно находка психологическая, то есть вот то отрицательное, что идет, оно, вот это для меня скорее психологически, что оно и туда уходит. И я заметил, вот сколько с декабря, декабрь, январь, февраль, март, 4 месяца играем, практически не прилетело негатива никакого. Один раз буквально на Чеховской, но расскажу уже, я запикаю потом, здесь без мата не скажешь, да. У меня есть песня «Увидеть радугу» называется. Неплохая, в общем-то, я считаю, композиция, и клип на нее снят, и 100 лет я уже пою, и на радио она крутится. Не знаю, кто придумал, что вот радуга, да, относится к сексуальным меньшинствам, да, все где-то, ну, я вот об этом, чем радуга провинилась, да?
1: Да,
0: и я когда пел эту песню, ну, про радугу, то, видимо, человек услышал радуга, и он прям вот идет и вот так вот в воздух прям вот так он, пидарас, вот так вот крикнул, я думаю, ну что, человек вот, у него ассоциации с радугой такие, да, думаю, на мой ли он это счет сказал, то ли ему радуга навеяла, причем он не глядя в мою сторону, просто и пошел дальше, я думаю, ну, ладно, ну, то есть вот у него такие ассоциации, ну, что на больных обижаться?
1: Ну, вот я спела сегодня, да, песню «Прыгай», я ее назвала. Мне пару раз прилетало, а что это вы тут как бы суицидальные тематики поднимаете? Ага. А песня-то вообще не об этом, она о взаимопомощи, о поддержке, о том, что если вдруг тебе нужно что-то бросить, да, начать заново, но если так ее рассматривать в отрыве от книги, да, о которой я написала эту песню, то она о взаимопомощи, о поддержке, а не о том, что давайте-ка с крыши. То есть мне еще за такое предъявляют. То есть нам как в музыке в метро говорят? Тщательно подбирайте свой репертуар. Но я пришла к выводу к такому, что человек, который хочет придраться, он найдет в любой песне к чему.
0: Он ко всему придерется, да. Хватай гитару, четвертую композицию.
1: А это уже будет песня о любви, о том, что два человека, которые должны встретиться, они однажды обязательно встретятся.

0: Ирис на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Скажи мне вот о чем. Как твое близкое окружение, там родители, может быть, близкие люди, они считают, что там школа с серебряной медалью, красный диплом в ВУЗе, и как вот все-таки ты с гитарой осталась, твоя мечта, вот они косо на это смотрят или говорят, ладно, нашла ты себя и оставили тебя в покое?
1: Сейчас уже спокойно, все нашла. Поначалу было сложно, особенно с мамой было сложно, потому что я работала на очень хорошей работе, с хорошей зарплатой, полностью белой, там, со всякими плюшками и прочим. То есть уйти с такой работы в электричке, не умея, то есть не имея никаких вообще музыкальных предпосылок.
0: Ну, это подвиг.
1: Ну, да, я сейчас уже, оглядываясь назад, думаю, что это, наверное, не каждый на такое способен, вот. А как я шла по этому пути, мне было легко, ну, как, не скажу, что легко, конечно, я там...
0: Но ты шла к мечте, поэтому...
1: к мечте, то есть я горела этим, мне хотелось, поэтому для меня уйти с хорошей работы, которая меня психологически убивала, было... наоборот, позитивным событием в моей жизни, а для мамы, для моей, например, негативным, да, и для многих, там, для бабушки, бабушка у меня вообще, вот, попрошайка там и прочее. Угу.
0: Ну, вот многие, согласись, что многие, которые идут мимо нас, когда мы стоим, играя в метро, так думают, мне кажется, или...
1: Есть, такое есть. Я уже, я не скажу, что меня это вообще когда-либо задевало, не задевало, наверное, потому что я все-таки знаю, зачем я, что я делаю, для чего мне это, и что я даю людям.
0: Ну да, это их проблема, если они так думают, да.
1: Бывает, что когда ты в каком-то энергетическом опустошении, да, может какое-то слово тебя цепануть, задеть, но в целом я на это не обижаюсь, потому что у людей все-таки разная картина мира, они видят ситуацию по-разному. Для нас музыка в метро, для музыкантов это классный проект, возможность дарить свое творчество или, например, те же кавера, да, исполнять, вообще заниматься музыкой, возможность, вот, и зарабатывать этим. А для тех людей... для кого это позитив, мы таким людям, конечно, все всегда рады, мы вас любим, обожаем за то, что вы нас поддерживаете и словом, и рублем, и всячески вообще. Это на самом деле, это и двигает нас всех музыкантов дальше, потому что музыкант...
0: Это нас греет.
1: Да, это нас греет. Мы в связке с людьми, которые нас слушают, потому что петь стенам, вот в пандемию я посидела дома, стенам попела, да, поняла, да, что мне срочно меня выпустите в электричке.
0: Слушай, ну я в пандемию, я уже сотый раз это буду говорить, я записал неплохой альбом, я понял, что вот этот вакуум, который возник, мне не надо было ходить на работу, я сублимировал реально в творчество, и сейчас понимаю, что для меня это было полезно. Еще вот какой момент, понял, что ты любишь путешествовать, скажи мне, есть то место, куда бы ты еще не добралась, но хотела бы, и вот в мечтах это какая-то точка, куда бы ты поехал, не обязательно поиграть, просто как турист, а может и поиграть.
1: Мне кажется, я вообще везде готова. Да, то есть у меня
0: чем больше, тем лучше.
1: Да, у меня нет такого в мечтах, что вот какое-то конкретное место, я туда съезжу. То есть по России, например, мне очень хочется на Камчатку. То есть это дорогостоящая довольно-таки поездка, да, потому что там нужно, как мне все говорят, кто там был, что без вертолетных экскурсий там делать, ну как бы есть что, но это не полный спектр эмоций, да, поэтому вертолетное это все очень дорого. По миру. У меня даже есть места, куда бы я хотела вернуться. Вот, например, Барселона мне очень понравился город. Я бы туда вернулась. Вот, надеюсь, все сложится, может быть, и вернусь.
0: Еще что хочу спросить. Мне этот вопрос... Ну, отчасти я уже понял на него ответ, но давай его еще помусолим. Вот всегда его задаю, особенно когда девушка с гитарой передо мной сидит. Я всегда говорю, что мы, ребята, ну, в большинстве берем иногда инструмент еще из-за того, чтобы нравиться девушкам, да, как-то их в компании привлекать внимание, помимо того, что у нас просто хочется музицировать, там, дарить радость, ну и привлекать женский пол. Вот мне хочется сказать, у девушек в мыслях это есть, что вот я сейчас на гитаре сыграю, и пацаны на меня обратят внимание. Есть вот хотя бы капелька в голове этого? Вот мне, как
1: у меня
0: тебе,
1: нет,
0: как девушке?
1: Вообще нет.
0: У тебя, ну я понял, что у тебя просто захотелось и...
1: Мне нужен был аккомпанемент. Я понимаю, что мне никто, неопытному вокалисту играть не будет, никому я не нужна, поэтому надо учиться самой. Вот, ну плюс формат, вот как я уже сказала, «Мели на мели», песни под гитару,
0: ну, очень понравилось. Ну а сейчас ты понимаешь, ты можешь вот сидя с гитарой привлечь мужское население, вот по факту так, если анализировать, ты в компании какой-то находишься, и ребята тебе первый раз увидели, они на тебя так смотрят, этот факт работает?
1: Работает, работает, конечно. Да? То есть, если, например, не берем во внимание музыку в метро, то понятно, что...
0: Ну, это да.
1: Но когда ты просто играешь на улице, например, немножко другая обстановка, люди вокруг тебя собираются, и мужчины, в том числе мужчины, очень часто, кстати, говорят, а вот я тоже хотел вот научиться, но вот у меня пальцы заболели, и я вот бросила это дело. Я говорю, а вот надо было вот это вот момент этот пережить, и тогда бы все пошло. Я вот всем советую, кто ко мне подходит, а вот я хотел когда-то. Я говорю, так я вот в 25 лет пошла. Да, серьезно? Может, мне тоже тогда вернуться к урокам? Я говорю, конечно, можно и петь научиться, и играть на чем угодно, лишь бы, ну, желание было.
0: Сейчас к пятой вещи перейдем. Что это будет за композиция?
1: Песня называется «Твои мечты». Она о том как раз, что никогда не поздно начать что-то менять, чему-то учиться, двигаться к своей мечте. И, кстати, всегда нужно, начиная что-то, да, или не зная, куда податься, что попробовать, нужно всегда внутрь себя посмотреть и вспомнить, возможно, какие-то детские мечты, какие-то, может быть, чуть более подростковые, взрослые, к чему душа стремится и всегда, что хотела душа попробовать. И надо это пробовать, потому что, мне кажется, это к чему-то приведет.

0: Ирис на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Ну вот мы, собственно, уже подходим на финишную прямую. Если ты слушала программу, ты знаешь, что всем... Я задаю один и тот же вопрос, даже, скажем, их два в связке. Что ты хочешь пожелать на сегодняшний день сама себе и что ты пожелаешь слушателям неформатного радио?
1: Сама себе я желаю, конечно же, энергии и ресурсов, возможности для того, чтобы записывать песни, двигаться дальше в музыке, потому что для чего-то же я это все-таки затеяла. Нужно идти дальше. Как я сама пою в своих песнях, не сдаваться, бить в одну точку, двигаться дальше, что бы ни происходило. Вот это, в принципе, и себе, и всем я это желаю, потому что если вы о чем-то мечтаете, это нужно хотя бы попробовать.
0: На этой оптимистической ноте мы, собственно, прощаемся. Еще раз скажу, у меня была Ирис в гостях. Очень душевно получилось. Я рад, что ты доехала.
1: Я тоже. Мы могли бы еще, мне кажется, часа два разговаривать.
0: А со слушателем прощаемся. Пока.
1: Всем пока. Спасибо, что слушали.

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль бога.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани, в семье профессора стоматологии, потом желательно переехать в Иркутск, там ходить в музыкальную школу, мечтая, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование, нормальное, ну хотя бы институт иностранных языков закончить, там немецкий, английский знать. Ну а как, надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем, они тем более под следствием там половина, кто-то вон сейчас присядет, кого там в Европах вообще позакрыли, то есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище, но не пройти по причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
2: Говорят, что не могу.

Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях. Из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче Ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как, ежели уметь петь-то? Народ тогда говно-то не слушал. Колыбельная умка.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, в 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать? В 1980 году ведущего вместе с семьей уезжает в Америку. В 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с город Москва. 16-й трек пластинки «Ништяки 2». Песня «Аллилуйя». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет формата.

Где ты? Где ты?

круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело. Карьера на карьере между землей и небом.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой. И мы едем домой,

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

пистолет, но остатки мозгов не расстреляю никак. В каждой обойме достаточно слов, способных вызвать столбняк. Вы чешете задницы попеременно,

тебе закаты, завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

пережитком прошлого, возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку, выдернет тебя из суеты. Они ведь ждут твоей поддержки сами. Итак,

сердце любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что не

забивает легких. Поэтому живи, улыбайся и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорее с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

кожного ворога час. Для кожного ён цячэ сваім рухам. Але ён всеагульная константа погибели.

глядишь с неба и усмехаешься так, як робила это заусёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календаре амаль красовик, але снег с лёдом, як доказ смутку, але всё ж таки

0: Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзии тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

сердца. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно, очень хорошо.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» группа из Самары «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах затерянный мир. В полутемных подъездах подвальных иллюзий.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче походу узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Пора сменить фасад избе. Он был в работе скор, трудяга и не сноб. Да обломал топор, а сталь забитых скоб. Мужик с досады взвыл, швыряя матюки, и над избою взмыл природе вопреки. И увидал окрест, как много лет подряд мы волочим свой крест, как тащим души в ад. Священник на обед лакает самогон, забыв про свой обед, забив на свой закон. Бухло рекой течет, горит в печи огонь. Поет веселый черт под старую гармонь смешную песню о том, как много лет назад Иуда бил челом, ему внимал Пилат, как бросил кошелек, как вверх поднялся перст, и нищий дурачок отправился на крест. Шестую накатил и под алтарь упал, уснул, слюну пустил, а черт того и ждал. Взвалил на горб попа рогатый балагур, и князю тьмы понес он нового слугу.

кто знает, помоги решить вопрос простой. Кто князю больше люб, слепой или немой? И добрый князь решит, где истина, где ложь. Кому в хоромах жить, кому опять под дождь? Кому досыто жрать, кому вселенский пост? Кому прохожих рвать, кому поджать свой хвост? Кому окно в Париж, кому в табло кулак? Кому в сметане шиш, кому сойдет и так? Хотел поэт давно сложить про князя сказ, да обломал перо, остались сбитых фраз. И стал решать вопрос в ничтожестве своем: кто бабам больше люб, с умом или с рублем? И осознав расклад, мужик совсем раскис, закрыл рукой глаза и опустился вниз. И тотчас позабыв увиденный садом, он побежал в сельпо за новым топором. Мораль стиха проста: ослепни, онемей, хлебала распростай и ублажай князей. Гори огнем фасад, эх, размахнись рука! И нехрена смотреть на землю.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думал, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбейн. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта. А на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го? Это же энциклопедия, ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: «Отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбейн и жена его Малка». Родились близнецы, сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта. Ты одессит, Мишка.

Одессе мальчишка голоштаный с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет,

Не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишки не бывает.

значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой. Первый

брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще слышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы знак возвращения своего.

Одессит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенностях. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильный холм. Что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

у самовара сияет моя Маша. А на дворе совсем уже темно, как в самоваре, но кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара сияет моя Маша, выкуску чай пить будем до утра.

16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 5.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

Это никак все не брошу, а быть может и вовсе не стоит бросать. Невозможно и трудно для всех быть хорошим, быть плохим много проще.

дождь. Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Одинокие бегуны в растаманских шапках, тенью клетчатых корпусов и бетонных арок, отпустив лицо, расчехляя боль, озираясь зябко, выдыхают в ночь, что не прижилось, в строчках без помарок. Бестолковые светодни, похвалы вторичность, докучливые миражи, фраз асимметричность, немоту шагов, неподвижность слов, фейковую личность, невозможный путь, где они вдвоем прожили обычность. А потом бегуны сидят в теплых сбитых тапках, хлещут чай и, прикрыв печаль, треплются о всяком. Я не верю им, ну и черт бы с ним. Нет силенок в лапках, не найти глагол, чтоб с разбега он души взял в охапку. Предрассветные голоса возвращают силы, рук невидимых красота проливает милость, сброшенным найдет старый смешной панцирь Наутилус. Несколько секунд не забыть пароль, пока вновь не скрылась. Диктофонная хрипотца, будто бы контужен, кто же это вчера писал, выговорит трушу. Помоги мне, Господи, выбраться наружу!